0: Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эви Киселине об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманза Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных. Это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года, в том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 816 тысяч человек. Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя больше ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманса Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министр Эви Киселине, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпит тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валанис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Эви Киселине освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, генеральный Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвиас Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за «Латвиас Валс Межи», но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. Президент Эдгар Ринкевич в пятницу 15 мая встретится в Рижском замке с представителями всех парламентских фракций, чтобы проконсультироваться о текущей политической ситуации. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратила дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта – отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству. Руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что до выборов осталось 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Сама премьер-министра Эвика Силиня начнет консультации с правлением и депутатами фракции своей партии и коалиционным союзом зеленых и крестьян о дальнейших действиях, говорится в заявлении премьера в соцсетях. Представители премьера не дают более подробных комментариев о дальнейших действиях, например, готова ли Силиня, оставшись без поддержки парламентского большинства, уйти в отставку сама, будет ждать требования об отставке или сохранит в правительстве двух оставшихся на данный момент министров партии прогрессивных. В заявлении Силиня в социальных сетях подчеркивается, что ее приоритетом является благосостояние жителей Латвии и безопасность государства. Она сообщает, что во время встречи с прогрессивными предложила решение по дальнейшему сотрудничеству совместно выдвинуть профессионального кандидата на пост министра обороны, но они его отклонили. Вместо того, чтобы договориться о совместной работе, руководство прогрессивных предпочло не брать на себя никакой ответственности за благополучие наших жителей, укрепление безопасности и обороны государства, заявила глава правительства. Ранее премьер заявляла, что в случае, если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство. Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в Государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Министр благосостояния Рейнис Узелниекс считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узелниекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026-го авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров, на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает, что после отставки правительства члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем кабинет министров утверждает Сейм. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Вика Селиня от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Селиня подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», — сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. «Поэтому я имею право требовать результатов», — сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. «Безопасность сейчас, как никогда ранее, должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса». Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессивные». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», — заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», — указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит, и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартин Шдрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селини об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманса Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министр Вика Селиня, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпит тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валанис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», — рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Эвы Кейсели не освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвес Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением, служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за «Латвес Валс Межи», но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных. Это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года, в том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 816 тысяч человек. Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в Государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Министр благосостояния Рейни Сузелнекс считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Сузелнекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален. Тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем, оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026-го авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров, на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает рассматривает, что после отставки правительства члены Кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому Кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем Кабинет министров утверждает Сейм. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Вика Селиня от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Селиня подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», — сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. «Поэтому я имею право требовать результатов», — сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. «Безопасность сейчас, как никогда ранее, должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса». Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессивные». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», — заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», — указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит, и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию прогрессивные в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартин Шдрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селине об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического

0: Управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных, это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года, в том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 816 тысяч человек. Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя больше ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманца Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министр Вика Селиня, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпит тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валанис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Вики Селини освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвиас Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за «Латвиас Валсц Межи», но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. Президент Эдгар Ринкевич в пятницу 15 мая встретится в Рижском замке с представителями всех парламентских фракций, чтобы проконсультироваться о текущей политической ситуации. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром Эвикой Селиней, руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратила дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта – отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству. Руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что до выборов осталось 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Сама премьер-министра Эвика Селиня начнет консультации с правлением и депутатами фракции своей партии и коалиционным союзом зеленых и крестьян о дальнейших действиях, говорится в заявлении премьера в соцсетях. Представители премьера не дают более подробных комментариев о дальнейших действиях, например, готова ли Селиня, оставшись без поддержки парламентского большинства, уйти в отставку сама, будет ждать требования об отставке или сохранит в правительстве 2 оставшихся на данный момент министров партии прогрессивных. В заявлении Селини в социальных сетях подчеркивается, что ее приоритетом является благосостояние жителей Латвии и безопасность государства. Она сообщает, что во время встречи с прогрессивными предложила решение по дальнейшему сотрудничеству совместно выдвинуть профессионального кандидата на пост министра обороны, но они его отклонили. Вместо того, чтобы договориться о совместной работе, руководство прогрессивных предпочло не брать на себя никакой ответственности за благополучие наших жителей, укрепление безопасности и обороны государства, заявила глава правительства. Ранее премьер заявляла, что в случае, если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство. Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Министр благосостояния Рени Сузелник считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узелник аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем, оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026-го авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров, на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает, что после отставки правительства члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем кабинет министров утверждает Сейм. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Вика Селиня от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Селиня подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», — сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. «Поэтому я имею право требовать результатов», — сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. «Безопасность сейчас, как никогда ранее, должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса». Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессивные». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», — заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», — указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит, и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартин Шдрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селини об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманса Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министр Вика Селиня, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпит тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валанис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», — рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Вики Селини освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвиас Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за за Latvijas valsts meži, но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных. Это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года, в том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 816 тысяч человек. Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в Государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Министр благосостояния Рейнис Узелниекс считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узелниекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален. Тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем, оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026 авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров, на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает, что после отставки правительства члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем кабинет министров утверждает Сейм. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Вика Селиня от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Селиня подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», — сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. «Поэтому я имею право требовать результатов», — сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. «Безопасность сейчас, как никогда ранее, должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса». Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессивные». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», — заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», — указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит, и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартин Шдрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селини об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных. Это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года, в том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 816 000 человек. Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя больше ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманца Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министр Вика Селиня, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпит тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валанис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Вики Есилини освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвиас Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением, служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за «Латвиас Валс Межи», но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. Президент Эдгар Ринкевич в пятницу 15 мая встретится в Рижском замке с представителями всех парламентских фракций, чтобы проконсультироваться о текущей политической ситуации. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром Эвикой Селиней, руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратила дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта – отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству. Руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что до выборов осталось 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Сама премьер-министра Эвика Селиня начнет консультации с правлением и депутатами фракции своей партии и коалиционным союзом зеленых и крестьян о дальнейших действиях, говорится в заявлении премьера в соцсетях. Представители премьера не дают более подробных комментариев о дальнейших действиях, например, готовы ли Селиня, оставшись без поддержки парламентского большинства, уйти в отставку сама, будет ждать требования об отставке или сохранит в правительстве двух оставшихся на данный момент министров партии прогрессивных. В заявлении Селиня в социальных сетях подчеркивается, что ее приоритетом является благосостояние жителей Латвии и безопасность государства. Она сообщает, что во время встречи с прогрессивными предложила решение по дальнейшему сотрудничеству, совместно выдвинуть профессионального кандидата на пост министра обороны, но они его отклонили. Вместо того, чтобы договориться о совместной работе, руководство прогрессивных предпочло не брать на себя никакой ответственности за благополучие наших жителей, укрепление безопасности и обороны государства, заявила глава правительства. Ранее премьер заявляла, что в случае, если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство. Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Министр благосостояния Рейни Сузелнекс считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узелнекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален. Тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026 авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров, на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает, что после отставки правительства члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем кабинет министров утверждает Сейм. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Эвика Силини от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Силини подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», – сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать если обещания не выполняются, сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. «Поэтому я имею право требовать результатов», — сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. «Безопасность сейчас как никогда ранее должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса». Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессивные». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит, и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию прогрессивные в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартин Шдрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селине об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманса Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министр Вика Селиня, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпит тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валанис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Эвики Селине освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвиас Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за «Латвиас Валс Межи», но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных. Это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года. В том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 816 тысяч человек. Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя больше ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в Государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Министр благосостояния Ренис Узелнекс считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узелнекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален. Тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем, оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026-го авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров, на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает, что после отставки правительства члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем кабинет министров утверждает Сейм. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и объединенный список договорились о сотрудничестве в формировании нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексоне. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексоне добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Индрексоне добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексоне. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексоне, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции объединенного списка в Сейме Эдгар Тауэр сообщил агентству «Лето», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Тауэрс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Тауэрс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Тауэрс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте, дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса на востоке страны и на части побережья до 12-16 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На севере города будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и сегодня у нас пятница. Пятница, дождались мы этого дня. 15 мая. Ну и я надеюсь, у вас хорошее настроение. И история его сегодня точно не испортит. Ну почти не испортит, потому что начнем с одного королевского скандала и быстро перейдем уже к более жизнеутверждающему.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 1536 год, Лондон. Король Генрих VIII, человек, у которого, как вы знаете, было 6 жен, обвиняет свою вторую супругу, Анну Болейн, в государственной измене. Заодно и ее брата. Обвинение чудовищное, доказательства сомнительные, но у Генриха была привычка. Если жена ему надоела, ну или не родила наследника, юридические формальности – вещь гибкая. Через пару дней оба будут казнены. Анне Болейн было около 35, она умна, образована, политически влиятельна, что, возможно, ее погубило. Но вот ее дочь от Генриха впоследствии войдет в историю как Елизавета I, одна из величайших правительниц Англии. Через 82 года после этой мрачной истории, в 1618 году, немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл свой третий закон движения планет. Тот самый, который описывает связь между периодом обращения планеты вокруг Солнца и расстоянием до нее. Звучит, конечно, сухо, но именно этот закон лег в основу небесной механики и в конечном счете позволяет нам через 3,5 века рассчитывать траектории космических аппаратов. 1648 год подписан Вестфальский мир, завершивший 30-летнюю войну. 30 лет непрерывных сражений, охвативших большую часть Европы, несколько миллионов погибших, опустошены целые регионы. Вестфальский мир важен не только как конец войны. Дело в том, что он заложил принципы, на которых построена современная система государств. Суверенитет, невмешательство во внутренние дела, дипломатическое равноправие. Грубо говоря, все основы мирового порядка, которые мы до сих пор пытаемся с переменным успехом поддерживать, были сформулированы именно тогда, в 1648. 1855. Париж. Всемирная выставка. Франция при Наполеоне III любила такие вещи. Грандиозные, блестящие, самовлюбленные. Но на этой выставке было несколько предметов, которые изменили повседневную жизнь. Первые газонокосилки. Стиральная машина. Швейная машина «Зингер», причем не промышленная, а домашняя для обычных людей. И безопасные спички. Те самые, которые не вспыхивают от случайного трения. Но у них спички могли загораться в кармане, от тепла руки, от чего угодно. Смотришь на этот список, газонокосилка, швейная машина, безопасные спички, и понимаешь, что прогресс не только телескопы и паровозы. Прогресс – это когда твои брюки перестают гореть в кармане. Кто же родился в этот день? 1856-й Лайман Фрэнк Баум, человек, придумавший страну Оз. «Волшебник страны Оз» вышел в 1900-м, но и до сих пор не выходит из печати. 1932-й родился британский кинорежиссер Джон Гленн. Он известен тем, что снял 5,5 фильмов о Джеймсе Бонде. От фильма «Только для ваших глаз» до «Лицензии на убийство». Абсолютный рекорд, больше из режиссеров никто к этому не приблизился. 1948-й. Брайан Ино. Музыкант, который начинал с Roxy Music, потом стал одним из создателей ambient музыки, продюсировал Дэвида Боуи, Talking Heads и написал тот самый звук для запуска Windows 95. 4 секунды, которые слышали все. Сегодня ему исполняется 78. Вот такая сегодня пятница. Всем желаю успешного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турфцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes no 15. maija biļešu servisa tīklā.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Знаете, в нынешнем году индустрию моды захлестнула волна уродливой и причудливой обуви, которая объединяет функциональность и эпатажный дизайн. Почему, в чем скрывается популярность вот этих моделей, разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, принято же считать, что высокая мода – это невероятная точность, да? Изящество.
3: Да, эстетика, возведенная просто в абсолют.
2: Угу. Как в архитектуре. Идеальная шпилька, которая, ну, выглядит так, будто ей можно реально резать стекло. Все очень понятно, красиво и, будем честны, предсказуемо.
3: 100%. Выверенный до миллиметра образ.
2: Но реальность 2026 года выглядит вообще иначе. И сегодня мы собрали материалы из свежих статей BBC и Wall Street Journal, чтобы провести такой детальный разбор. Наша миссия – понять, почему эстетика уступает место полному абсурду.
3: И как получилось, что изящная туфелька превратилась в нечто напоминающее, ну, картофелину?
2: Да, именно. Как откровенно уродливая обувь стала главным статусным символом нашего времени. И вот в авангарде этого безумия идут так называемые франкеншузы.
3: О, да. Это гибриды, которые прям сознательно бросают вызов хорошему вкусу. Самый яркий пример сейчас – это снуфер.
2: Снуфер? Звучит уже пугающе.
3: Но по сути это скрещивание массивного кроссовка и классического лофера. The Wall Street Journal гениально окрестили его обувным эквивалентом спорка.
2: А, это та самая гибридная пластиковая ложка-вилка, да?
3: Да-да, она самая. Берем две нормальные вещи и получаем нечто совершенно мутантское.
2: Слушай, в голове сразу возникает аналогия с кулинарными такими франкен-выпечками. Но когда кто-то решает скрестить круассан и пончик?
3: Точно. И в эту же категорию можно отнести знаменитые ботинки Таби. У них такой раздвоенный мысок.
2: А, из-за которого стопа напоминает копыта?
3: Ага, они вдохновлены японскими носками 15 века. Или вот те самые гигантские красные сапоги от MSHF, ну, в которых человек выглядит как мультяшный австробой.
2: Которые как будто чисто ради интернет-мемов созданы.
3: Абсолютно. Но поразительный факт в том, что спрос-то реально существует. Платформы перепродажи фиксируют просто рекордные сделки.
2: Ого! То есть люди массово голосуют за этот дизайн рублем?
3: Да, покупают за огромные деньги.
2: Вот это и требует объяснения. Зачем добровольно тратить такие суммы, чтобы надеть на себя откровенный абсурд? В чем логика вообще?
3: Ну, ответ кроется в психологии, а именно в теории неправильной обуви.
2: Так, и в чем ее суть?
3: Суть в том, чтобы намеренно добавить в образ какую-то нелепую выбивающуюся деталь для создания визуального трения. Ну, как это работает? К легкому шелковому платью надеваются массивные грубые кроссовки.
2: А, возникает диссонанс.
3: Да, диссонанс, который делает наряд интересным. И если смотреть шире, то это такой протест. Люди просто устали от вылизанной идеальности социальных сетей.
2: От этой пластиковой картинки.
3: Угу. Сейчас, когда любой идеальный кадр нейросеть генерирует за секунду, предсказуемая красота стала скучной. А такие странные вещи несут в себе антиидеальную энергию.
2: Звучит, конечно, красиво, но я вот хочу с этим поспорить. Действительно ли это искренний бунт против искусственного интеллекта и глянца?
3: А что это, по-твоему?
2: Лично мне кажется, что это скорее новая форма элитарного снобизма.
1: Мы продолжим нашу обувную тему, ну, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на севере города будет прохладнее.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Александр.

Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Непредсказуемость моды, отказ от строгих стандартов красоты. Все это стало парадоксом, вот если мы посмотрим на модную уродливую обувь нынешнего года. Почему так случилось, отвечают на этот вопрос наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Действительно ли это искренний бунт против искусственного интеллекта и глянца?
4: А что это, по-твоему?
3: Лично мне кажется, что это скорее новая форма элитарного снобизма. Ну, то есть носить странное – это классический скрытый сигнал принадлежности к закрытой субкультуре. Концепция «те, кто в теме, поймут».
4: Свои узнают своих.
3: Ну да. Надевая эти ботинки-копыта, человек просто показывает другим модникам свою исключительность.
4: Я тут соглашусь лишь отчасти. Да, элемент снобизма 100% присутствует, маркер статуса реально сместился. Если раньше богатство показывали через роскошь и логотипы...
3: Золото, бренды...
4: Да-да. То теперь через культурную осведомленность. Но изначально эта теория появилась у стилистов именно как рабочий инструмент. Это способ сбить спейс с чересчур серьезного наряда, показать самоиронию.
3: Понятно.
4: К тому же вся эта элитарность и бунт просто разбились бы о суровую реальность, если бы не один крайне прагматичный нюанс.
3: Так, и о чем именно речь?
4: Никто не будет носить франкеншузы каждый день, если в них тупо болят ноги. Секретный ингредиент всего этого тренда – это феноменальный комфорт.
3: То есть физиология в итоге побеждает визуальную эстетику?
4: Однозначно. Возьмем для примера так называемые approach shoes. Это гибрид специализированной обуви для скалолазания и кроссовок для хайкинга.
3: Подождите, обувь для скалолазания, она же обычно невероятно жесткая и тесная.
4: В том-то и фокус гибрида. Выглядят они как грубое техническое снаряжение. Объективно странно для города. Но согласно нашим источникам, на ноге они ощущаются, как я прям процитирую, «пушистая буханка хлеба».
3: Пушистая буханка хлеба, да ладно. Вот здесь начинается действительно интересное. Получается, что высокая мода просто капитулировала перед комфортом.
4: Скорее, мода всегда была зеркалом общества, и сейчас она отражает глобальное размытие границ. В нашей жизни стираются грани между работой и отдыхом.
3: Между строгим дресс-кодом и домашним уютом, да?
4: Да, между высоким стилем и чистой функциональностью. Гибридная обувь – это абсолютно естественный побочный продукт нашей... гибридной жизни.
3: Итак, что же мы получаем в сухом остатке? Мы начали с идеальной хрустальной туфельки и пришли к пушистой хлебной буханке.
4: В виде картофелины.
3: Точно. И это оставляет нас с одной очень провокационной мыслью. Если уродливое официально стало новым символом статуса, новым способом сказать, что я не такой, как все...
4: Возникает логичный вопрос.
3: Именно. Что произойдет, когда эти гибриды станут абсолютно массовой нормой? Придется ли модной индустрии изобретать нечто еще более отталкивающее и абсурдное, ну, просто чтобы сохранить иллюзию элитарности и хоть как-то выделяться из толпы?
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Это радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Пятница. Сегодня у нас на календаре 15 мая. День, когда самые даже серьезные люди начинают смотреть на часы чуть чаще обычного. Но звезды предупреждают, сегодня не стоит пытаться закончить абсолютно все. Некоторые дела прекрасно переживут выходные и без вашего героизма. Смотрим, что там у нас по знакам зодиака, коротко, с пользой, ну и, конечно, без астрологических спецэффектов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вы особенно нетерпеливы. Даже очередь в кофейне может восприниматься как личное испытание. Главное не ускорять события там, где они все равно идут своим темпом. Тельцы. Пятница хорошо подходит для маленьких удовольствий, причем не обязательно дорогих. Иногда нормальный обед без спешки выглядит уже как, знаете, роскошь 21 века. Близнецы. День обещает вам много общения, но не все оно будет полезным. Есть риск случайно потерять час жизни на разговор, который должен был бы закончиться фразой «Все ясно, спасибо». Раки. Сегодня полезно чуть меньше переживать за все и сразу. Мир не рухнет, если вы не проконтролируете каждую мелочь. Проверено многими уставшими людьми. Львы. Кто-то может неожиданно попросить вашей помощи или совета. И самое удивительное, вам это даже понравится. Главное не превращать поддержку в мастер-класс по жизни. Девы. Хороший день для завершения дел. Причем именно сегодня приятно будет закрывать то, что давно висело фоном и, так сказать, раздражало. Освободится не только список задач, но и голова. Весы. Пятница проверит вас на способность быстро принимать решения. Не идеальный, просто нормальный. Сегодня лучше достаточно хорошо, чем бесконечное «сейчас еще подумаю». Скорпионы. Интуиция снова сильна, но не ищите скрытый смысл в каждом взгляде или сообщении. Иногда человек просто поставил точку в конце предложения, и все. Стрельцы. День требует легкости. Чем меньше вы пытаетесь все проконтролировать, тем приятнее складываются события. Да, это раздражающий, но рабочий принцип. Козероги. Рабочий настрой остается высоким, хотя организм явно уже намекает на выходные. Постарайтесь не утащить домой половину рабочих задач просто на всякий случай. Водолеи. Сегодня отлично работают нестандартные идеи и спонтанные решения. Особенно те, которые сначала казались вам слегка безумными. В разумных пределах, конечно. Рыбы. Эмоциональный фон мягче обычного, и это хороший шанс перестать накручивать себя из-за вещей, которые существуют только в воображении. Вот, кстати, вот такая вот и у нас получилась пятница. Живая, слегка хаотичная, симпатичная. День, когда полезно не требовать от себя невозможного и оставить место для хорошего настроения. Оставайтесь с радио «Мелодия». До выходных осталось совсем немного. Держимся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира. На радио «Мелодия».
2: Виа Монте Наполеоне. Одна из центральных улиц Милана, Виа Монте Наполеоне, получила свое имя в 19 веке во время правления Наполеона. Правда, жители и частые гости столицы мировой моды привыкли называть ее кратко – Монте Напо. Прежде чем предстать перед нами в своем теперешнем роскошном облике с витринами элегантных магазинов и дорогими ресторанами, Монте-Напо претерпела огромное количество изменений. В V-VI веках до нашей эры на месте этой улицы был крепостной ров, а при императоре Максимилиане – городская стена. Позже здесь находился монастырский квартал. Но в конце 18 века, когда были упразднены духовные ордена, улица снова изменила свой внешний вид, была полностью перестроена и стала излюбленным местом жительства итальянской аристократии. Здесь стали отстраивать особняки зажиточные горожане. В середине 20 века Монте-Наполеоне предстает в новом амплуа. Милан становится столицей моды, и неудивительно, что на одной из самых престижных улиц города обосновываются известные дизайнеры и открываются шикарные магазины. Сейчас Монте-Напо считается одной из важнейших улиц в мире моды, такой же, как Бонд-стрит и Оксфорд-стрит в Лондоне, Фобур-Сен-Оноре в Париже и Виа Кондотти в Риме.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Для разговоров о расколе фракции «Нового единства» нет оснований. Далее об этом и других событиях более подробно. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юривец. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юривец сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юривец добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия. Большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования. Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзема пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса на востоке страны и на части побережья до 12-16 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На севере города будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. «Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро и, конечно, приятного аппетита тем, кто завтракает. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну вот, вы знаете, сколько раз вы выбрасывали продукты, потому что истек срок годности вчера? А может быть, они еще были и съедобны? Вот три студента-биотехнолога из Испании придумали умные этикетки. Они реагируют на вещества, выделяемые бактериями при порче продукта. Если продукт свежий, этикетка зеленая. Вот и как только он начинает портиться, она желтеет. А уж если он испорчен и лучше его не есть, то тогда краснеет. Технология-то уже прошла испытание. Этот стартап готовится выпустить этикетки в супермаркеты. Изобретатели надеются сократить пищевые отходы, а заодно и выбросы CO2. Давайте разбираться, почему студенты поспорили о стейке, как работает биосенсор и сколько еды мы выбрасываем зря.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, три друга учились на биотехнологов, снимали квартиру. Однажды они нашли в холодильнике подозрительный стейк. Один студент сказал: «Нет, нельзя его есть, он испортился». Другой начал подначивать: «А давай-ка проверим». Третий рискнул и съел. Оказалось, что стейк был нормальным. И вот друзья задумались, вот сколько же еды в мире выбрасывается просто из-за того, что ее боятся съесть. Думают, ну, во всяком случае, там срок хранения уже истек. И вот таким образом появилась эта идея. Этикетка содержит биосенсоры в полимерной основе. Они реагируют на летучие соединения, которые выделяют бактерии при разложении. Чем активнее процесс, тем сильнее меняется свет. Короче, покупателю совсем не нужно нюхать, щупать, гадать, лизнуть там или надкусить. Достаточно просто взглянуть. Этикетки подходят для мяса, рыбы, овощей, фруктов, готовых блюд, даже для творога, даже для рыбных котлет. А еще они могут, оказывается, показывать степень зрелости, например, авокадо. Зеленый неспелый, желтый в самый раз, красный перезрел. И вот, знаете, очень грустные цифры действительно приводятся там в этой статье. В Европе ежегодно, оказывается, выбрасывается, вы только вдумайтесь в эту цифру, 59 миллионов тонн еды. Это 132 килограмма на человека. Производство этой еды требует энергии, воды, топлива. А на свалке она, кстати, выделяет метан, парниковый газ. В общем, стартап этот уже начал производство. Через год этикетки будут появляться в испанских супермаркетах, ну а затем, возможно, и по всей Европе. Я, честно говоря, с нетерпением жду появления таких этикеток. Иначе вот я до сих пор определяю свежесть молока либо по запаху, или по вкусу, что, признаться, иногда приводит к неприятным последствиям. В общем, дорогие мои друзья, наука не стоит на месте, и можно, возможно, скоро мы перестанем выбрасывать продукты из-за того, что на глазок определили их свежесть. Будем доверять биосенсорам, и планета скажет нам спасибо. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю свежих продуктов и умных этикеток.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На вопрос, когда же будет наконец тепло, с уверенностью может ответить сегодняшний день. 15 мая по прогнозу будет солнечно и до плюс 20. При этом сегодня пятница и, соответственно, утренний час пик должен реагировать меньшим, чем обычное, количеством транспорта на рижских дорогах. Сейчас движение в диапазоне от 4 до 5 баллов, 23 затора, но в сумме они не превышают 13 километров. Это немного. В общем и целом, обстановка на дорогах вполне благоприятная, при этом не обходится без традиционных затруднений на самых популярных и важных направлениях. Заторы около 10 минут или, возможно, чуть более на Густава Земгала-Гатва перед Бриебас в направлении порта, на Даугавгривас, на Карля Ульманя-Гатва в направлении центра, на въезде в город со стороны Елговы, а самая крупная пробка – от 20 минут со стороны Бауского шоссе. Картина, в общем-то, привычная. Сменим тему. Напомню, завтра и воскресенье в Риге пройдет веломарафон. Это означает масштабную реорганизацию движения в центре событий, набережная 11 ноября. Она будет полностью закрыта для транспорта с вечера пятницы до утра понедельника. В выходные движение будет ограничено или полностью перекрыто как в центре города, так и на мостах через Даугаву. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты, а также учитывать возможные ограничения и перекрытия. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлux, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И если вы думаете, что главное событие финала чемпионата мира по футболу – это сам финал, то, возможно, вы еще ничего не слышали о планах организаторов. Потому что в перерыве матча, когда обычно игроки пьют воду, тренеры рисуют стрелки на доске, а зрители бегут за дополнительным попкорном, на стадионе в Нью-Джерси произойдет кое-что поинтереснее. Американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финала чемпионата мира 26. Это не сон, не фейк, не рекламный ролик. Организаторы назвали это первым в истории финальным шоу. До этого все думали, что это перерыв – время для рекламы зубной пасты, а теперь будет шоу. О том, как Крис Мартин из Coldplay собрал эту компанию, куда пойдут деньги, сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе MetLife в Ист-Стратфорде, США, выступят американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская группа BTS. Об этом сообщила британская рок-группа Coldplay в социальной сети X. Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами первой в истории финального шоу чемпионата мира по футболу FIFA в перерыве матча на стадионе в Нью-Джерси 19 июля. Шоу, организованное Крисом Мартином из Coldplay и спродюсированное Global Citizen, будет направлено на сбор средств для образовательного фонда FIFA Global Citizen, призванного улучшить доступ к качественному образованию и футболу для детей по всему миру, говорится в сообщении.
1: Спасибо, Виталий. Ну, итак, расклад такой. Финал, стадион MetLife, перерыв, и вместо того, чтобы идти в буфет, вы остаетесь на месте, потому что на поле выходят Мадонна, Шакира и BTS. Знаете, это уже не футбол, это футбол с антрактом уровня Грэмми. У меня только один вопрос. Как после такого перерыва игроки вообще смогут доиграть второй тайм? Представьте себе, вы в раздевалке, слушаете тренера про тактику, а за стеной поет Мадонна. Хит, который знает весь стадион. Ноги сами идут в пляс, а вам надо забивать голы. Так что, футболисты, держитесь, этот перерыв будет тяжелее всей игры. Но, если честно, самое прекрасное здесь даже не звездный состав, а то, зачем все это затеяно. Крис Мартин и компания собирают деньги на образование и футбол для детей по всему миру. То есть вы сидите, смотрите футбол, слушаете Мадонну, а в это время где-то ребенок получает шанс пойти в школу и пнуть мячик. Это, знаете, правильный перерыв, не просто попкорн и реклама. Так что 19 июля 2026 года запомните, даже если вы не разбираетесь в футболе, вы разбираетесь в хедлайнерах. Мадонна, Шакира, BTS и, может быть, даже пара неожиданных гостей. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка для больших стадионов и маленьких радостей.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
3: Let's go.

0: спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на севере города будет прохладнее.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только три дня с 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницы в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницы в ЗАБЦ.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп.

0: 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Если вы думаете, что Джеки Чан на пенсии только пересматривает свои старые трюки, вы ошибаетесь. Легендарному мастеру уже под 70, он все еще гоняется за древними артефактами, прыгает через столы и, судя по всему, не собирается останавливаться. Есть нюанс. В новой части «Доспехов Бога», 4-й, он будет это делать не где-нибудь, а в Центральной Азии, в Казахстане и Азербайджане. И вот что интересно для нас с вами, латвийских слушателей, ведь у этой истории особый оттенок. Потому что Джеки Чан уже снимал эпизоды своего фильма «У нас». В 2012-м, во время работы над «Доспехами Бога 3», «Китайский зодиак», он приезжал в Латвию, точнее, в Елгаву, на аэродинамическую трубу «Аэродиум». Так что формально Джеки Чан с нами уже знаком. Ну а теперь подробности о его новом проекте расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Джеки Чан снимет фильм «Доспехи Бога 4. Ультиматум» в Казахстане и Азербайджане. Как передает Ахуас, об этом сообщает Variety. Это станет первым проектом актера, снятым в Центральной Азии. Съемки стартуют в июле 2026 года, а мировая премьера картины запланирована на второй квартал 2027 года. Режиссером выступит Роберт Кун, работавший над фильмами «Ночной дозор», «Особо опасен» и «Майор Гром». Новая часть продолжит историю героя Чана по прозвищу «Азиатский ястреб». По сюжету его персонаж снова втягивается в опасную гонку за древним артефактом Тумар, за который назначена награда более 20 миллионов долларов. Проектом занимается казахстанская компания «Selem Entertainment» при поддержке фонда «Alem Fund», зарегистрированном в Международном финансовом центре «Астана». Прежде возможность съемок части сцен «Доспехов Бога» обсуждали и в Узбекистане. В декабре 2025 года представители «Selem Entertainment» рассматривали страну как одну из потенциальных площадок.
1: Спасибо, Виталий. Итак, Джеки Чан, Казахстан, Азербайджан, древний артефакт Тумар и больше 20 миллионов долларов наград. Глядя на это, я снова вспоминаю все-таки наш латвийский момент славы, когда в апреле 12-го в Елгаве в «Аэродиуме» снимали сцену с воздушными потоками. И знаете, почему это важно? Потому что когда мировая звезда уровня Джеки Чана выбирает твою страну для съемок, пусть это был один эпизод, пусть почти 13 лет назад, ведь это не просто галочка в резюме. Это поддержка национальной кинематографии, это рабочие места, интерес к твоей стране со стороны туристов. И в конце концов, любой фанат Джеки Чана, который приедет в Латвию, рано или поздно спросит, а где же эта труба, где он летал? И поедет в Елгаву, и это здорово. Поэтому, глядя на новости из Казахстана и Азербайджана, я тоже им тихо завидую белой завистью. Будут у них съемки, премьеры, красные дорожки. Может быть, сам Джеки Чан пожмет руки местным чиновникам и попробует плов. А у нас все-таки вот труба в Елгаве – гордое осознание того, что мы тоже были частью этой вселенной. Кто знает, может, если четвертая часть «Доспехов Бога» выстрелит в прокате, продюсеры вспомнят о Латвии снова. Мы-то готовы, и аэродинамическая труба никуда не делась. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка для тех, кто знает, что иногда один эпизод стоит целого фильма.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Это радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Пятница. Сегодня у нас на календаре 15 мая. День, когда самые серьезные люди начинают смотреть на часы чуть чаще обычного. Но звезды предупреждают, сегодня не стоит пытаться закончить абсолютно все. Некоторые дела прекрасно переживут выходные и без вашего героизма. Смотрим, что там у нас по знакам зодиака, коротко, с пользой, ну и, конечно, без астрологических спецэффектов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вы особенно нетерпеливы. Даже очередь в кофейне может восприниматься как личное испытание. Главное не ускорять события там, где они все равно идут своим темпом. Тельцы. Пятница хорошо подходит для маленьких удовольствий, причем не обязательно дорогих. Иногда нормальный обед без спешки выглядит уже как, знаете, роскошь 21 века. Близнецы. День обещает вам много общения, но не все оно будет полезным. Есть риск случайно потерять час жизни на разговор, который должен был бы закончиться фразой «Все ясно, спасибо». Раки. Сегодня полезно чуть меньше переживать за все и сразу. Мир не рухнет, если вы не проконтролируете каждую мелочь. Проверено многими уставшими людьми. Львы. Кто-то может неожиданно попросить вашей помощи или совета. И самое удивительное, вам это даже понравится. Главное не превращать поддержку в мастер-класс по жизни. Девы. Хороший день для завершения дел. Причем именно сегодня приятно будет закрывать то, что давно висело фоном и, так сказать, раздражало. Освободится не только список задач, но и голова. Весы. Пятница проверит вас на способность быстро принимать решения. Не идеальные, просто нормальные. Сегодня лучше достаточно хорошо, чем бесконечное «сейчас еще подумаю». Скорпионы. Интуиция снова сильна, но не ищите скрытый смысл в каждом взгляде или сообщении. Иногда человек просто поставил точку в конце предложения, и все. Стрельцы. День требует легкости. Чем меньше вы пытаетесь все проконтролировать, тем приятнее складываются события. Да, это раздражающий, но рабочий принцип. Козероги. Рабочий настрой остается высоким, хотя организм явно уже намекает на выходные. Постарайтесь не утащить домой половину рабочих задач просто на всякий случай. Водолеи. Сегодня отлично работают нестандартные идеи и спонтанные решения. Особенно те, которые сначала казались вам слегка безумными. В разумных пределах, конечно. Рыбы. Эмоциональный фон мягче обычного, и это хороший шанс перестать накручивать себя из-за вещей, которые существуют только в воображении. Вот, кстати, вот такая вот и у нас получилась пятница. Живая, слегка хаотичная, симпатичная. День, когда полезно не требовать от себя невозможного и оставить место для хорошего настроения. Оставайтесь с радио «Мелодия». До выходных осталось совсем немного. Держимся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Сегодня в 17.15 состоится суперфинал шестого сезона акции «Пилоты микс-медиа-группы». Подведем итоги, лучших поблагодарим, а также вручим призы и подарки. Но это будет вечером, а в данный момент от 5 до 6 баллов на мониторе в латвийской столице продолжается утренний час пик. И хотя по пятницам он слабее, чем в другие будние дни недели, заторы и пробки собираются в традиционных местах. Вот и сейчас очень плотно на въезде в город со стороны Бауски, со стороны Елгавы, на Карля Урманяга, на Лелы Рыбосканцева, на Густава Земгалагатва в сторону порта и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Это, конечно, не все затруднения в городе, но самые затратные по времени. Далее. Пришла сводка госполиции за вчерашний четверг. Так вот, по Латвии всего зарегистрировано 139 ДТП, причем львиная доля в Риге – 88 аварий. Более подробно о правонарушениях и аварийности поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А сейчас напомним, с сегодняшнего вечера и до утра понедельника будет перекрыта набережная 11 ноября из-за веломарафона, который пройдет в ближайшие выходные. Ограничения будут в основном в центре и на мостах через Даугаву. Следите за информацией и планируйте маршруты с учетом перекрытий. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
5: Saldrūk te baldzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Яйца Англси. Одно из главных сокровищ валлийской национальной кухни, блюдо под названием «Яйца Англси», уже давно приобрело популярность за пределами Уэльса и знакомо британским гурманам. Представляет оно собой запеканку из вареных яиц, сыра, картофельного пюре и лука-порея. Появилось это блюдо несколько веков назад на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса,
7: местные находчивые крестьяне придумали, как из вчерашних остатков и не очень свежего сыра приготовить блюдо, может быть и не очень аппетитное на вид, зато сытное и, главное, очень вкусное. Сегодня существует множество рецептов запеканки яйца Англси. Британские повара экспериментируют со всевозможными приправами и дополнительными ингредиентами. Тем не менее, основные компоненты – яйца, сыр, картофель и лук-порей – из блюда никогда не исключаются. В некоторых ресторанах яйца Англси могут подаваться в качестве гарнира, например, к мясу. Но большинство консервативных валлийцев рассматривают их исключительно как самостоятельное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге этим летом отремонтируют несколько школ. Далее об этом и других событиях более подробно. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро. Финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 тысяч 900 евро. Финансирование Рижского самоуправления 83 тысячи 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе если кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы. В конце недели температура воздуха в Латвии во многих местах превысит плюс 20 градусов, но возможны ливни и грозы. В пятницу местами кратковременные дожди, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха плюс 16, плюс 21 градус. В субботу и воскресенье на погодные условия Латвии будет влиять деятельность циклонов, поэтому выходные пройдут с динамичными погодными условиями. В субботу ночью местами на западе, а днем уже во многих местах страны ожидается кратковременный дождь. В отдельных местах также сильные ливни и гроза. Во время грозы ветер может стать порывистым. Ночью на востоке сгустится туман, который ухудшит видимость. В воскресенье будет облачным. Лишь местами на востоке облака рассеются. Дождь будет идти в основном на востоке страны, местами также возможна гроза. По ночам минимальная температура воздуха составит плюс 7, плюс 12 градусов. В Курземе прохладнее, плюс 4, плюс 8. А днем столбик термометра достигнет отметки плюс 16, плюс 21 градус. На Курземском побережье по-прежнему сохранится немного более прохладная погода. Начало следующей недели также будет богато на осадки. Во многих местах ожидается дождь. Возможно, сформируются и грозовые облака. Но продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории страны воздух прогреется выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и сегодня у нас пятница. Пятница, дождались мы этого дня. 15 мая. Ну и я надеюсь, у вас хорошее настроение. И история его сегодня точно не испортит. Ну почти не испортит, потому что начнем с одного королевского скандала и быстро перейдем уже к более жизнеутверждающему.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 1536 год, Лондон. Король Генрих VIII, человек, у которого, как вы знаете, было 6 жен, обвиняет свою вторую супругу, Анну Болейн, в государственной измене. Заодно и ее брата. Обвинение чудовищное, доказательства сомнительные, но у Генриха была привычка. Если жена ему надоела, ну или не родила наследника, юридические формальности – вещь гибкая. Через пару дней оба будут казнены. Анне Болейн было около 35. Она умна, образована, политически влиятельна, что, возможно, ее погубило. Но вот ее дочь от Генриха впоследствии войдет в историю как Елизавета I, одна из величайших правительниц Англии. Через 82 года после этой мрачной истории, в 1618 году, немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл свой третий закон движения планет. Тот самый, который описывает связь между периодом обращения планеты вокруг Солнца и расстоянием до нее. Звучит, конечно, сухо, но именно этот закон лег в основу небесной механики и в конечном счете позволяет нам через 3,5 века рассчитывать траектории космических аппаратов. 1648 год подписан Вестфальский мир, завершивший 30-летнюю войну. 30 лет непрерывных сражений, охвативших большую часть Европы, несколько миллионов погибших, опустошены целые регионы. Вестфальский мир важен не только как конец войны. Дело в том, что он заложил принципы, на которых построена современная система государств. Суверенитет, невмешательство во внутренние дела, дипломатическое равноправие. Грубо говоря, все основы мирового порядка, которые мы до сих пор пытаемся с переменным успехом поддерживать, были сформулированы именно тогда, в 1648. 1855. Париж. Всемирная выставка. Франция при Наполеоне III любила такие вещи. Грандиозные, блестящие, самовлюбленные. Но на этой выставке было несколько предметов, которые изменили повседневную жизнь. Первые газонокосилки. Стиральная машина. Швейная машина «Зингер», причем не промышленная, а домашняя для обычных людей. И безопасные спички. Те самые, которые не вспыхивают от случайного трения. Но у них спички могли загораться в кармане, от тепла руки, от чего угодно. Смотришь на этот список – газонокосилка, швейная машина, безопасные спички – и понимаешь, что прогресс – не только телескопы и паровозы. Прогресс – это когда твои брюки перестают гореть в кармане. Кто же родился в этот день? 1856-й Лайман Фрэнк Баум, человек, придумавший страну Оз. «Волшебник страны Оз» вышел в 1900-м, но и до сих пор не выходит из печати. 1932 родился британский кинорежиссер Джон Гленн. Он известен тем, что снял 5 фильмов о Джеймсе Бонде. От фильма «Только для ваших глаз» до «Лицензии на убийство». Абсолютный рекорд, больше из режиссеров никто к этому не приблизился. 1948. Брайан Ино, музыкант, который начинал с Roxy Music, потом стал одним из создателей ambient музыки, продюсировал Дэвида Боуи, Talking Heads и написал тот самый звук для запуска Windows 95. 4 секунды, которые слышали все. Сегодня ему исполняется 78. Вот такая сегодня пятница. Всем желаю успешного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты, билежу сервис.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. И знаете, май – это время, когда мы тащим домой огромные охапки сирени, ставим их в самую красивую вазу, наслаждаемся ароматом и говорим: «Весна, какое счастье!» А потом почему-то просыпаемся с тяжелой головой, думаем про магнитные бури, погоду, а виноват-то, оказывается, сирень – самая невинная, самая душистая. Ботаники бьют тревогу. Букет сирени в спальне – это вам не романтика, а химическая атака. Головная боль, аритмия, бессонница и даже ухудшение зрения. Да-да. И все из-за вещества под страшным названием сирингин. О том, почему сиренью лучше любоваться на расстоянии, куда ее все-таки можно поставить без вреда для здоровья, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Букет сирени в спальне может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая головную боль, аритмию и даже ухудшение зрения. Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, ни в коем случае не в спальне, так как запах сирени вызывает сильную головную боль. Эксперт отметила, что в листьях и цветках сирени содержится сирингин – сердечный гликозид, который может нарушать сердечный ритм, вызывать бессонницу, головные боли и в редких случаях приводить к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. При этом чувствительность к этому веществу у всех разная, и у некоторых людей возможны аллергические реакции. По словам Хрыновой, размещать букеты сирени лучше всего или на террасе, или в гостиной у открытого окна, или на веранде, где сирень никому не навредит.
1: Итак, расклад такой. Бабушкин совет «поставь сирень у кровати, чтобы хорошо пахло» теперь официально признан опасным для жизни. Вместо романтического вечера вы рискуете получить тахикардию и вызов скорой. Причем виноваты не вы, а сердечный гликозид. Звучит как название злодея из старого фантастического фильма. Доктор Сирингин и его смертоносные цветы. Но самое смешное – это, если честно, другое. Большинство из нас десятилетиями ставили сирень в спальню и ничего, спали, просыпались, и зрение вроде тоже пока при нас. Либо мы такие уникальные, либо у сирени просто хороший адвокат. Ну а если серьезно, специалисты, ну, возможно, в чем-то правы. Чувствительность у всех разная. Одному сирень в радость, а другому в мигрень. Поэтому совет простой, как все гениально. Любите сирень? Любите ее, но только на расстоянии. На террасе, на балконе, в гостиной, у открытого окна. А вот спальня пусть она остается территорией чистого воздуха и безопасных ароматов. И напоследок, чтобы вы не расстраивались, если вы все-таки поставили букет в спальню и проснулись живым и здоровым, ну, считаете, что прошли краш-тест на прочность. Хотя лучше судьбу, мне кажется, не испытывать. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка без сердечных гликозидов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на севере города будет прохладнее.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И, знаете, иногда нам кажется, вот бы проснуться миллионером. Яхты, вечеринки, никакого будильника по утрам. Счастье, оно же в деньгах, правда? А вот один американский бизнесмен с этим категорически не согласен. Причем настолько, что вся его история больше напоминает сценарий голливудского фильма с неожиданным финалом. Сооснователь косметической империи, друг семьи Кардашьян. Человек, который жил по-голливудски, вдруг распродал все, отшвырнул богатство и отправился в семинарию готовиться к рукоположению в католические священники. О том, как миллионер променял вечеринки на крошечную келью, и почему он говорит, что никогда не был так счастлив, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Американский бизнесмен Скотт Винсент Борба отказался от богатства и стал священнослужителем. Об этом сообщает Independent. Согласно информации, сооснователь косметического бренда ELF Cosmetics разочаровался в роскошной жизни и обратился к вере. По словам миллионера, он испытывал чувство неудовлетворения вопреки достатку, поэтому решил направить все свое состояние на благотворительность и посвятить дальнейшую жизнь служению Богу. «Я был образцом роскошной жизни. Мы тусовались с семьей Кардашьян и Пэрис Хилтон и жили по-голливудски. Я ни в коем случае не был смиренным», — признал

0: основы, потому что обычно мы боимся именно этого. Остаться без всего в маленькой комнате, без яхты, а оказывается, там может быть счастье. Другое дело, что для такого разворота нужно, наверное, сначала эту яхту иметь. Попробуй-ка объясни соседу. Слушай, чтобы стать по-настоящему смиренным, давай сначала заработаем миллионы и подружимся с Пэрис Хилтон. Знаете, как-то не очень звучит. А если отбросить все эти шутки, история господина Борбы на самом деле очень человеческая. Он ведь не призывает всех раздавать свои деньги и уходить в монастырь. Он просто нашел свой путь. Там, где другие видят катастрофу, он видит свободу. И это, согласитесь, дорогого стоит. Особенно меня тронула, конечно, его фраза «Моя жизнь сократилась до самого необходимого». Вдумайтесь в эти слова. «Самого необходимого». Оказывается, необходимое – это не брендовая сумка, не ужин в ресторане со звездой Мишлен. Необходимое – это, видимо, что-то совсем другое. И найти это что-то можно только на дне собственной души, а не на дне кошелька. Так что, может быть, в следующий раз, когда вы будете убирать пыль, протирать с книжной полки, думать, что там, вот чего-то мне не хватает. Ответ ведь не в том, чтобы купить еще одну вещь. Может быть, ответ в том, чтобы от чего-то отказаться. До семинарии Святого Патрика мы вас провожать не будем, но задуматься над этой ситуацией было бы неплохо. Оставайтесь с нами на Радио Мелодия, музыка для тех, кто ищет свой путь.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Завершаем вот нашу утреннюю часть.

0: Пятничного общения. Все три часа для вас работал Олег Пека. И, как всегда, ну, конечно, без кино мы не обойдемся, разумеется. И вот, знаете, есть режиссеры, которые снимают историческое кино, а вот есть Кристофер Нолан. Он снимает так, что древнегреческие поэмы оказываются рэпом. В интервью Time он объяснил, почему пригласил рэпера Трэвиса Скотта на роль Аэда, сказателя древнегреческого, который под аккомпанемент лиры вот в те античные времена исполнял эпические песни. Нолан говорит, история Одиссеи передавалась из поколения в поколение устно, что аналогично рэпу. Также он ответил на критику костюма Агамемнона, которого сыграл Бенни Сефди. В соцсетях эти темные доспехи назвали неисторическими и сравнили с костюмом Бэтмена. Режиссер в ответ сказал, что не может угодить всем филологам и вспомнил также «Интерстеллар», возмутивший ученых. Давайте разберемся, где Нолан ищет вдохновение, почему его «Одиссея» Мэтт Дэймон будет выглядеть именно так и стоит ли нам ждать рэп-баттл между Зендеей и Шарлиз Терон.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Итак, фильм «Одиссея». Выходит на экраны он 17 июля. Долгожданный фильм, о котором уже говорят, наверное, больше года. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, он сыграл Одиссея. Энн Хэтэуэй, она играет его супругу Пенелопу. Сына Телемаха исполнил Том Холланд. Роберт Паттинсон, как всегда, в такой злодейской роли Антиной, один из женихов противных, значит, который подбивает клинья к жене Одиссея. Ну, и также там Лупита Нионго в роли Елены Троянской, Зендея в роли Афины, и Шарлиз Терон сыграла Калипсо. И, как я уже сказал, Трэвис Скотт в роли Аэда появляется и читает рэп. Кастинг, конечно, вызвал споры, но Нолан не растерялся. Он говорит, что в Древней Греции поэмы исполняли под музыку и ритмично. И это та же самая устная традиция, что мы видим в хип-хопе. Так, во всяком случае, он объяснил свой выбор и добавил, что Трэвис Скотт – это современный Аэд. Филологи, конечно, в шоке, но режиссеру не привыкать. Костюмам тоже сильно досталось, как я уже сказал, особенно Агамемнону. Это же микенская броня, только из черненой бронзы, парирует Кристофер Нолан. Говорит, что художница по костюмам Элен Мирожник, она изучала образцы 13-12 веков до нашей эры, когда происходило время событий поэмы. И 8 века – это уже время жизни самого Гомера, опять-таки до нашей эры. Самые старые изображения персонажей, как правило, изображают людей, живших во времена Гомера, так сказал режиссер. В общем, фильм еще до выхода на экраны вызывает ажиотаж. Трейлер собрал миллионы просмотров. Фанаты ждут, хейтеры критикуют. Нолан, как всегда, спокоен. Надеюсь, им понравится, даже если не совсем будут согласны, так заключил он. В общем, дорогие мои слушатели, если вы хотели увидеть, как Мэтт Дэймон сражается с циклопом под рэп Трэвиса Скотта, 17 июля – это ваш день. Ну, а если нет, всегда можно перечитать Гомера в подлиннике или в переводе, но зато без битов. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю эпических просмотров. И помните, даже самый смелый режиссер имеет право на эксперимент.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утренний час пик, по сути, завершился на 6 баллах перед 9 часами. Было 30 заторов общей протяженностью 20 километров. К этой минуте заторы сократились примерно наполовину, точнее на 48%, но не везде. Водитель такси Александр Рязанов прислал сообщение.
2: Всем доброе утро. На Кипселе сегодня что-то будет происходить, и уже собралась довольно приличная пробочка, примерно от середины Ивантова моста. Правый ряд стоит, поэтому будьте внимательны и осторожны, чтобы, случайно там ни в кого не влететь. Всем хорошего дня.
1: Александр прислал свой репортаж примерно полчаса назад, но за это время пробка на Вантовом мосту в сторону Кипселы только подросла. Как выяснилось, сегодня там проходит форум роста и вдохновения «Лидер 2026», а он посвящен он активной, нацеленной на рост и развитие женщине в бизнесе, политике, искусстве, в науке и технологиях, а также карьере и семье. Так что сейчас все самые энергичные, умные и красивые собрались в одном месте. Но там одна сплошная пробка. Далее. Дороги города приходят в себя после довольно активного утреннего заезда на трудовые места. 4 балла сейчас, но уже в ближайшие полчаса ждем на мониторе тройку. Что касается сводки госполиции, за вчерашний четверг вновь было много ДТП. 88 аварий. 9 человек пострадали, в том числе велосипедисты и пешеход. Патрульные составили на водителей 73 протокола, при этом второй день кряду за рулем не задержано ни одного выпившего или под кайфом. Просто констатируем факт. И остается напомнить, сегодня вечером в 17:15 состоится суперфинал 6-го сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Будем подводить итоги, самые активные участники получат призы и подарки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия». Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes no 15. maija biļešu servisa tīklā. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Лиссабон. Старейший город Западной Европы
4: и отправная точка великих географических открытий. Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады. Все это португальская столица Лиссабон. Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы. Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения. А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте. Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука. В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение. Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви. Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам, благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни. то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах. И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы. Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников. Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи, давно ставшие символом города. Зато по всему городу разбросаны смотровые площадки, с которых открываются красивые виды. Лиссабон – это не только столица, но и крупнейший город Португалии. Его население более 550 тысяч человек, а вместе с пригородами – почти 3 миллиона. Правда, даже так Лиссабон оставляет ощущение большой южной деревни. И нравы здесь царят по-настоящему южные. Горожане в целом очень дружелюбные. Здесь даже с малознакомыми людьми принято при встрече и прощении дважды целоваться в щечку. А мясник в лавке уже после второго визита начинает болтать с новым клиентом о жизни и обсуждать рецепты. Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе. Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками. А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью. Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола. Кстати, футбол здесь – это своего рода религия. За какой клуб болеешь? Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. В Лиссабоне правильно отвечать «за Бенфику». Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду. Его можно увидеть буквально повсюду. На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье. А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану. Португальцы не очень активно путешествуют по миру. Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана? Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные. Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля. А летом в столице Португалии проходит много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе. И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Селени в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Ивета Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему, ушедшему в отставку составу, технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ринкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тене и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Звуки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре и температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хайно. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Билетес, билешу сервис, стекла.
4: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова.

нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале Дзинтери. Билеты ХБФЛВ и Билишу Сервис.

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнулось. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено. Рено Мастер ир неапстрīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
2: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Oraflux, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Не самый удобный, но эффектный способ пообщаться с властью избрал в 70-х годах баптистский священник Ханс Мулекин. Чтобы добраться из Техаса до Белого дома, он преодолел более 2500 километров на коленях. Чтобы не стереть их о дорогу, мужчина надел специальные меховые подкладки, а поверх них — металлические щитки. Также Ханс опирался на ось с колесами разного диаметра, которая помогала компенсировать уклону обочин. Путешествие заняло почти 2,5 года, и 22 ноября 1978 года 39-летний проповедник прибыл в пункт назначения. Он потребовал личной встречи с тогдашним президентом Джимми Картером, чтобы пожать ему руку и сообщить, что молится за него. Однако, к своему удивлению, Мулекин получил отказ. Президент оказался слишком занят. Хансу ничего не оставалось, как общаться с прессой. Он поведал, что целью его путешествия было призвать американцев опуститься на колени и покаяться. А то положение, в котором он оказался по завершении пути, наглядно демонстрирует состояние, в котором народ пребывает по отношению к власти. После этого брифинга Ханс Мулекин сел в маленький трейлер, в котором его в пути сопровождали такие же просветленные родственники, и отбыл домой.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре и температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. 1 градуса на севере города будет прохладнее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. «Альбатрос Кэмп» – лето, которое дети запоминают надолго.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды, «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv. Friday night, you and your

0: Реклама на радио «Мелодия». Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться. Подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балтском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета. Это министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице и в ЗАБЦ.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Падение Икара. Миф о Дедале и Икаре принес вдохновение многим почитателям древнегреческой культуры. Образ изобретателя, который вместе с сыном совершил побег с острова Крит с помощью самодельных крыльев, был не раз воплощен в литературе, скульптуре и живописи. Собственное видение античного сюжета в 1558 году представил и нидерландский художник Питер Брейгель-старший. Великий мастер кисти передал в картине все важные детали греческого мифа. Но Брейгель не случайно признан гением, и картина его отличается весьма оригинальной композицией. Зрителю придется очень постараться, чтобы найти на полотне фигуру самого Икара. На переднем плане у Брейгеля изображены второстепенные персонажи. Пахарь, который занят своим тяжелым делом, рыбак, сосредоточенно смотрящий на воду, и пастух, устремивший взор куда-то в небо. А вот от главного героя сюжета, Икара, на картине остались лишь торчащие из воды ноги. На то, что это именно он, указывают кружащиеся над водой перья, оставшиеся от развалившихся в полете крыльев. Не видно на картине и второго действующего лица древнего мифа Дедала. Исследователи шедевра утверждают, что именно вслед ему смотрит пастух. Судьба несчастного Икара не волнует никого. Его гибели просто никто не заметил. Даже моряки с проходящего рядом корабля и те в момент его падения смотрели совсем в другую сторону. Исследователи творчества Брейгеля-старшего до сих пор спорят, какой именно смысл художник вложил в свое произведение. Одни утверждают, будто так он показал, что никакие грандиозные события не способны остановить ход жизни. По другой версии, Брейгель осуждает гордыню Икара и противопоставляет ее скромному труду простого пахаря. Третья версия предлагает прямо противоположное понимание картины, представляя Икара как одного из самых смелых и прекрасных героев человечества, бросившего вызов обыденному. Как бы то ни было, а созданное по мотивам литературного произведения полотно «Падение Икара» стало одним из главных произведений Питера Брейгеля-старшего и, в свою очередь, послужило источником вдохновения для ряда прозаиков и поэтов.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на севере города будет прохладнее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лелакция Вейкалос Максима. Брифдену пьедаваю мино 14 лиц 18 майям. Маринетам и салитам зивим 20% аплайде. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Марк Ньобетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишу сервис.
3: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты, билеты, сервис.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрей Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Армандо Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Яйца Англси.
1: Одно из главных сокровищ валлийской национальной кухни, блюдо под названием «Яйца Англси», уже давно приобрело популярность за пределами Уэльса и знакомо британским гурманам. Представляет оно собой запеканку из вареных яиц, сыра, картофельного пюре и лука-порея. Появилось это блюдо несколько веков назад на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Местные находчивые крестьяне придумали, как из вчерашних остатков и не очень свежего сыра приготовить блюдо, может быть, и не очень аппетитное на вид, зато сытное и, главное, очень вкусное. Сегодня существует множество рецептов запеканки яйца Англси. Британские повара экспериментируют со всевозможными приправами и дополнительными ингредиентами. Тем не менее, основные компоненты – яйца, сыр, картофель и лук-порей – из блюда никогда не исключаются. В некоторых ресторанах яйца Англси могут подаваться в качестве гарнира, например, к мясу. Но большинство консервативных валлийцев рассматривают их исключительно как самостоятельное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В восточной части страны ожидается более облачная погода. В некоторых районах Курзамы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дожди также ожидаются на границе с Россией. При слабом ветре температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла на востоке страны и на части побережья до плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков, слабый юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на севере города будет прохладнее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EPIT. 8. un 9. jūnijas.
4: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Вальс начинается так, как будто из воздуха возникает хрупкое воспоминание. Вальс, в котором кружатся не только герои, но и сама жизнь, между надеждой и обреченностью, между любовью и ее невозможностью. Это вальс Евгения Доги из фильма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка, написанная наспех, но навсегда.

середине 70-х Латиано решает экранизировать чеховскую повесть «Драма на охоте» и упрямо настаивает, музыку напишет Евгений Дога. Комиссия против, мол, для молдаванина это слишком русский материал, но Латиано добивается своего, и работа начинается, причем еще до съемок. Режиссер сразу расставил акценты. Музыка должна стать частью действия, а не иллюстрацией к нему. И одну из ключевых сцен, свадьбу Оленьки Скворцовой, он планирует с настоящим вальсом в духе 19 века. Идеальный момент, не хватает только подходящей мелодии. Фонотека молчит, и тогда Дога берет слово. «Я сам напишу вальс». Слова, о которых он позже пожалеет. Время шло, а вальс так и не появился. И вот звонок. Латиано вызывает композитора в подмосковную усадьбу, где идет съемка. До сцены свадьбы 2 дня, а вальса нет. Режиссер в бешенстве. Дога лихорадочно роется в старых черновиках. Первые наброски не проходят, и только третий, небрежно начертанный зелеными чернилами, цепляет слух. Латиано говорит: «Завтра. Музыка должна быть записана завтра». И вот ночью рождается тот самый вальс. 3 минуты из 2 мелодий. Минимум нот, прозрачная оркестровка и хор. Незапланированный, непрописанный, он родился вместе с музыкой.

Серега позже скажет: «Было бы больше времени, я бы все испортил». Когда оркестр закончил запись, музыканты восторженно застучали смычками. На съемочной площадке стояла тишина. Не потому, что не понравилось, а потому, что все стояли с комом в горле. Казалось, они услышали неизвестного Штрауса и финальную музыку к своему собственному прощанию. Так родилась мелодия, которую до сих пор невозможно слушать без мурашек. Музыка, в которой нет ни помпы, ни надрыва, только жизнь и тихая невозможная любовь.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билеты, сервис.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.
6: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29-е место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрей Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Армандо Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Силиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Силиню. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Рестораны Вайроксаус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билет

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Необычные животные.
2: Кенгуру, веслобрюхий кабан и кинкажу. В домах звезд можно встретить животных, которых увидишь не в каждом зоопарке. Ведь мало что может так ярко продемонстрировать богатство и статус человека, как наличие экзотического питомца. Желанием выделиться с помощью животных знаменитости отличались и в прошлом. Например, Сальвадор Дали держал дома муравьеда и оцелота, а у Элвиса Пресли жил кенгуру. Прыгучая, сумчатая королю рок-н-ролла в 1957 году в качестве шутки подарил менеджер. Но Элвису кенгуренок так понравился, что он оставил его себе и нанял целый штат зоологов и дрессировщиков, чтобы приручить животное. Правда, из этой затеи все равно ничего не вышло, и подросшего кенгуру передарили зоопарку Мемфиса. Не самый удачный опыт с экзотическими животными получился и у Пэрис Хилтон. Она завела себе кинкажу. Это небольшое животное семейства енотовых. Хоть и похоже на карманную собачку, но все же настоящий хищник. И однажды зверек-таки покусал свою хозяйку. Впрочем, без особых последствий для обоих. Желание выделиться не единственное, что побуждает звезд заводить необычных питомцев. Иногда нестандартные запросы поступают от детей. Например, дочка Ким Кардашьян-Норт просила у мамы домашнего паука. Ким долго сопротивлялась. Звезда страшно боится пауков. Но компромисс был найден. В доме Кардашьян поселилась игуана. Бородатого дракона назвали Спиди, нарядили в брендовую пижамку и приклеили на лоб стразу, чтобы живность не забывала, что живет в доме королевы гламура. А Бейонсе однажды призналась, что держит дома два улья пчел. По словам поп-дивы, у обеих ее дочек аллергия, а домашний мед якобы помогает с ней справиться. Жужжащие питомцы приносят Бейонсе и дополнительный доход. За год хозяйство певицы поставляет несколько сотен банок меда. Хотя, конечно, с основными заработками звезды эту прибыль не сравнить.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только три дня! С 14 по 16 мая в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Ларош-Посе», «Виши», «Эуцерин» и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках! «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэцибс АБЦ. Компрессор Факком, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэцибс АБЦ.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Проникновение иностранных дронов в воздушное пространство Латвии зафиксировано не было. Далее об этом и других событиях более подробно. Несмотря на разосланные жителям оповещения по сотовой сети, минувшей ночью проникновение иностранных дронов в воздушное пространство Латвии не было зафиксировано, сообщили в национальных вооруженных силах. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно ведут мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить способность незамедлительного реагирования на потенциальную угрозу. Национальные вооруженные силы также усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В связи с возможной угрозой в воздушном пространстве в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях минувшей ночью на несколько часов снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Были также подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. В Латвии в первые три месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом квартале увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка, и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких подержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных подержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка в первом квартале этого года. Было зарегистрировано на 12,7% больше подержанных Mercedes'ов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация подержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были подержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19. градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Ну и у меня для вас история, которая начинается как анекдот, а заканчивается судебным иском, причем совершенно реальным. Музей Воло – это такое замечательное место в штате Иллинойс, неподалеку от Чикаго, где собраны знаменитые автомобили из кино и телесериалов. И среди экспонатов там стоит, уже, кстати, много лет стоит, никуда не двигаясь, черный Pontiac Trans AM 1982 года. Легендарный Кит – говорящий автомобиль из сериала «Рыцарь дорог». Тот самый с красным бегающим огоньком на капоте и искусственным интеллектом на борту. Дэвид Хассельхофф, 80-е, ностальгия, все при нем. И вот в начале мая музей открывает почту и вдруг обнаруживает там штраф от Департамента финансов Нью-Йорка за превышение скорости в школьной зоне Бруклина 22 апреля.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Камера зафиксировала черный Транс АМ, который ехал 36 миль в час при ограничении в 25. К штрафу прилагалась фотография с камеры видеонаблюдения и сумма штрафа – $50. Сотрудники музея, по их собственному признанию, сначала решили, что это розыгрыш. «Мы думали, что это шутка», – сказал директор по маркетингу Джим Войдыла. Но нет, все серьезно. Нью-Йоркская камера считала с машины нарушителя номерной знак, калифорнийский с надписью «Night». И система связала его с музейным экспонатом. Потому что у Кит в сериале был именно такой номер. И на музейной машине декоративная копия того же номера. Реальному автомобилю-нарушителю, кто бы он ни был, кто-то додумался поставить точно такую же бутафорию. Детали совсем уже абсурдны. Этот номер связан с еще 5 неоплаченными штрафами в Нью-Йорке, начиная с конца 2024 года. То есть кто-то по улицам Нью-Йорка уже полгода разъезжает на черном Pontiac Trans AM с номером Night, нарушает правила, и все штрафы летят прямиком в музей в Иллинойсе. Директор музея Брайан Грамс решил не платить и запросил слушание. «Штраф всего, конечно, $50, – сказал он, – но мы все-таки хотим прояснить ситуацию». Вот что меня во всем этом восхищает. Перед нами квинтэссенция нашего времени. Автоматизированная система, которая работает быстро, четко и совершенно без здравого смысла. Камера увидела номер, система выписала штраф, и письмо ушло. Никто на секунду не остановился, чтобы подумать, а не странно ли, что калифорнийский декоративный номер из телесериала 40-летней давности зарегистрирован на музее в Иллинойсе? Кит, напомню, был создан, чтобы бороться с преступностью, а вот теперь он сам обвиняемый. Так что жизнь, наверное, самый большой сценарист.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице и в Забайце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице и в Забайце.
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. И знаете, май – это время, когда мы тащим домой огромные охапки сирени, ставим их в самую красивую вазу, наслаждаемся ароматом и говорим: «Весна, какое счастье!» А потом почему-то просыпаемся с тяжелой головой, думаем про магнитные бури, погоду, а виновата-то оказывается сирень, самая невинная, самая душистая. Ботаники бьют тревогу, букет сирени в спальне – это вам не романтика, а химическая атака. Головная боль, аритмия, бессонница и даже ухудшение зрения. Да-да. И все из-за вещества под страшным названием сирингин. О том, почему сиренью лучше любоваться на расстоянии, куда ее все-таки можно поставить без вреда для здоровья, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Букет сирени в спальне может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая головную боль, аритмию и даже ухудшение зрения. Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, ни в коем случае не в спальне, так как запах сирени вызывает сильную головную боль. Эксперт отметила, что в листьях и цветках сирени содержится сирингин – сердечный гликозид, который может нарушать сердечный ритм, вызывать бессонницу, головные боли и в редких случаях приводить к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. При этом чувствительность к этому веществу у всех разная, и у некоторых людей возможны аллергические реакции. По словам Хрыновой, размещать букеты сирени лучше всего или на террасе, или в гостиной у открытого окна, или на веранде, где сирень никому не навредит.
1: Итак, расклад такой. Бабушкин совет «поставь сирень у кровати, чтобы хорошо пахло» теперь официально признан опасным для жизни. Вместо романтического вечера вы рискуете получить тахикардию и вызов скорой. Причем виноваты не вы, а сердечный гликозид. Звучит как название злодея из старого фантастического фильма. Доктор Сирингин и его смертоносные цветы. Но самое смешное – это, если честно, другое. Большинство из нас десятилетиями ставили сирень в спальню и ничего, спали, просыпались, и зрение вроде тоже пока при нас. Либо мы такие уникальные, либо у сирени просто хороший адвокат. Ну а если серьезно, специалисты, ну, возможно, в чем-то правы. Чувствительность у всех разная. Одному сирень в радость, а другому в мигрень. Поэтому совет простой, как все гениально. Любите сирень? Любите ее, но только на расстоянии. На террасе, на балконе, в гостиной, у открытого окна. А вот спальня пусть она остается территорией чистого воздуха и безопасных ароматов. И напоследок, чтобы вы не расстраивались, если вы все-таки поставили букет в спальню и проснулись живым и здоровым, ну, считаете, что прошли краш-тест на прочность. Хотя лучше судьбу, мне кажется, не испытывать. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка без сердечных гликозидов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Если вы думаете, что Джеки Чан на пенсии только пересматривает свои старые трюки, вы ошибаетесь. Легендарному мастеру уже под 70, он все еще гоняется за древними артефактами, прыгает через столы и, судя по всему, не собирается останавливаться. Есть нюанс. В новой части «Доспехов Бога», 4-й, он будет это делать не где-нибудь, а в Центральной Азии, в Казахстане и Азербайджане. И вот что интересного для нас с вами, латвийских слушателей, ведь у этой истории особый оттенок. Потому что Джеки Чан уже снимал эпизоды своего фильма «У нас». В 2012-м, во время работы над «Доспехами Бога 3», китайский зодиак, он приезжал в Латвию, точнее, в Елгову, на аэродинамическую трубу «Аэродиум». Так что формально Джеки Чан с нами уже знаком. Ну а теперь подробности о его новом проекте расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Джеки Чан снимет фильм «Доспехи Бога 4. Ультиматум» в Казахстане и Азербайджане. Как передает Аху Ас, об этом сообщает Variety. Это станет первым проектом актера, снятым в Центральной Азии. Съемки стартуют в июле 2026 года, а мировая премьера картины запланирована на второй квартал 2027 года. Режиссером выступит Роберт Кун, работавший над фильмами «Ночной дозор», «Особо опасен» и «Майор Гром». Новая часть продолжит историю героя Чана по прозвищу «Азиатский ястреб». По сюжету его персонаж снова втягивается в опасную гонку за древним артефактом Тумар, за который назначена награда более 20 миллионов долларов. Проектом занимается казахстанская компания «Selem Entertainment» при поддержке фонда «Alem Fund», зарегистрированном в Международном финансовом центре «Астана». Прежде возможность съемок части сцен «Доспехов Бога» обсуждали и в Узбекистане. В декабре 2025 года представители «Selem Entertainment» рассматривали страну как одну из потенциальных площадок.
1: Спасибо, Виталий. Итак, Джеки Чан, Казахстан, Азербайджан, древний артефакт Тумар и больше 20 миллионов долларов награды. Глядя на это, я снова вспоминаю все-таки наш латвийский момент славы, когда в апреле 12-го в Елгаве в Аэродиуме снимали сцену с воздушными потоками. И знаете, почему это важно? Потому что когда мировая звезда уровня Джеки Чана выбирает твою страну для съемок, пусть это был один эпизод, пусть почти 13 лет назад, ведь это не просто галочка в резюме, это поддержка национальной кинематографии, это рабочие места, интерес к твоей стране со стороны туристов. И в конце концов, любой фанат Джеки Чана, который приедет в Латвию, рано или поздно спросит, а где же эта труба, где он летал? И поедет в Елгову, и это здорово. Поэтому, глядя на новости из Казахстана и Азербайджана, я тоже им тихо завидую белой завистью. Будут у них съемки, премьеры, красные дорожки. Может быть, сам Джеки Чан пожмет руки местным чиновникам и попробует плов. А у нас все-таки вот труба в Елгове, гордое осознание того, что мы тоже были частью этой вселенной. Кто знает, может, если четвертая часть «Доспехов Бога» выстрелит в прокате, продюсеры вспомнят о Латвии снова. Мы-то готовы, и аэродинамическая труба никуда не делась. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка для тех, кто знает, что иногда один эпизод стоит целого фильма.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Завершаем этот час истории из Австралии. Она короткая, но я гарантирую, останется с вами надолго. 12 мая в сиднейском пригороде Тамарама проходила австралийская неделя моды. Бренд Commas устроил показ прямо на берегу океана. Модели спускались по большой лестнице к воде и шли по песку вдоль прибоя. Все очень красиво, атмосферно, продумано. И вот по той же самой лестнице начинает спускаться некий Дэвид Хендли. В шортах, льняной рубашке, с полотенцем. Оказывается, Дэвид ходит на это место купаться каждое утро и так на протяжении 30 лет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Замечу, что Дэвид, в общем-то, не модельной внешности, с весьма внушительным пузиком. Спускаясь, увидел модель на лестнице, увидел съемочную группу. Ну, подумал, логично, по-австралийски. Наверное, кто-то следит за лестницей, если идет показ, меня остановят. Его никто не остановил, и Дэвид пошел вниз. Примерно на середине лестницы он вдруг осознал происходящее и сказал себе: «Похоже, я главная модель». Дальше чистое кино. Дэвид спустился на песок, сделал разминку, снял рубашку, нырнул в океан, вышел, вытерся полотенцем, и все это, пока мимо него дефилировали модели в дизайнерских нарядах. Он никуда не торопился, он просто шел купаться. Видео этого инцидента мгновенно стало вирусным. Автор ролика подписала его: «Австралийская неделя моды, ничто не остановит местного жителя от утреннего заплыва». Повторяю, ничто. В комментариях, конечно, написали: «Вот как надо жить. Он вытащил весь показ. Он и есть неделя моды». Дэвид потом давал интервью местным СМИ, извинялся перед дизайнером, если причинил ему неудобства. Интернет его простил незамедлительно и единогласно. Некоторые даже предложили пригласить Дэвида на следующий показ уже официально. И вот знаете, что в этой истории меня трогает больше всего? Мир моды – это мир очень тщательно выстроенных образов, контролируемых пространств, продуманных жестов. И вот в этот самый торжественный момент в кадр входит человек в шорт,

0: яхтах, которому просто нужно в море искупаться. И оказывается, что именно это самое живое, что есть в кадре. Дэвид Хендли 30 лет ходит купаться в одно и то же место, а мода меняется каждый сезон. Океан нет. Кто из них прав, решайте сами.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла «Goodyear EcoLife», изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории «Long Life», соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как «Audi», «Volkswagen», «Skoda», «Porsche», «Mercedes» и «BMW». Goodyear EcoLife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Вплотную приблизились к главному событию весны – суперфиналу акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестой сезон. В следующем выпуске «Автомонитора» через полчаса подведем итоги и наградим лучших участников. Не пропустите. Сейчас инфо о найденном госномере ОЦ-3162. Его нашли на Южном мосту. Если это потеря ваша, позвоните по номеру телефона 26 826 887 или обратитесь к нам, а мы вам этот номерочек перешлем. Далее о трафике в латвийской столице. Надо сказать, погожий денек, да к тому же пятница, делают свое дело. Активность на дорогах даже в первой половине дня не опускалась ниже 4 баллов. Ну а к этой минуте на мониторе и вовсе семерка, грозящая перейти в 8 баллов. Порядка 70 заметных заторов, их общая протяженность 33 километра. Основные пробки на важных и популярных направлениях тормозят потоки как на выезд из города, так и заторы на пути возвращающихся в жилые районы. В завершении выпуска послушаем свежее сообщение о ДТП от водителя грузовика Геннадия Левченко. Меня зовут Владимир Тин. Будьте особенно внимательны и всем безопасного движения.
2: На улице Латгалас, туда в сторону Саласпилс, ну, на выход из Риги. Метров 500 за Доуле ДТП. Тоже грузовичок тиранул легковушку. Стоят, ждут, наверное, полицию. Пробочка сзади собирается на выход.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
3: Виа Монте Наполеоне. Одна из центральных улиц Милана, Виа Монте Наполеоне, получила свое имя в 19 веке во время правления Наполеона. Правда, жители и частые гости столицы мировой моды привыкли называть ее кратко – Монте Напо. Прежде чем предстать перед нами в своем теперешнем роскошном облике с витринами элегантных магазинов и дорогими ресторанами, Монте-Напо претерпела огромное количество изменений. В 5-6 веках до нашей эры на месте этой улицы был крепостной ров, а при императоре Максимилиане – городская стена. Позже здесь находился монастырский квартал. Но в конце 18 века, когда были упразднены духовные ордена, улица снова изменила свой внешний вид. Была полностью перестроена и стала излюбленным местом жительства итальянской аристократии. Здесь стали отстраивать особняки зажиточные горожане. В середине 20 века Монте-Наполеоне предстает в новом амплуа. Милан становится столицей моды, и неудивительно, что на одной из самых престижных улиц города обосновываются известные дизайнеры и открываются шикарные магазины. Сейчас Монте-Напо считается одной из важнейших улиц в мире моды, такой же, как Бонд-стрит и Оксфорд-стрит в Лондоне, Фобур-Сен-Оноре в Париже и Виа-Кондотти в Риме.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в больнице Страдинша. Далее об этом и других событиях более подробно. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе. Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями национального объединения и представителями фракции «Объединенных», список, а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство». Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И знаете, вот есть шоколад, который любишь с детства. Милка, лиловые коровы, альпийские луга. И вдруг плитка становится тоньше на 1 миллиметр. Вес уменьшается со 100 до 90 граммов. Цена причем остается такой же. Упаковка все та же самая. Производитель, компания Mondelez, утверждает, что предупреждал об изменениях в соцсетях. Но суд Бремена решил иначе. Это обман потребителей. Упаковка пустышка, заявил судья. И судьи признали, что снижение веса само по себе законно, но несоответствие между ожиданием 100 граммов и реальностью 90 вводит покупателей в заблуждение. Компания подала апелляцию, но прецедент создан. Давайте разбираться, почему Милка стала худее, кто подал в суд и сколько шоколада мы недополучили.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Центр по защите прав потребителей Гамбурга подал иск осенью 2025 года. Причина. Производитель, столкнувшись с ростом цен на какао-бобы, уменьшил вес плитки. Упаковка осталась визуально неизменной, только чуть тоньше. А потребители стали жаловаться, почему все-таки шоколада стало меньше. Судьи постановили, уменьшение содержания – это случай так называемых упаковок-пустышек. Это обман. Они признали, что компания имела право снижать вес, но должна была ясно и понятно предупредить об этом покупателей. Например, наклейкой на упаковке «Внимание, теперь на 10 граммов меньше». А то, в общем-то, посты в Инстаграме никто, знаете, вот так вот не читает и не отслеживает. Mondelez Deutschland отвергла критику, заявила, что заранее проинформировала через соцсети, дескать, всех потребителей. Суд не принял этого внимания. Компания теперь подает апелляцию, и вот если решение вступит в силу, оно станет прецедентом. И все другие производители, которые тоже тайно, периодически вот уменьшают вес своих продуктов, могут быть наказаны. Это не первый случай так называемой шрингфляции, то есть это скрытое уменьшение размера продукта при сохранении цены. Раньше такие скандалы были и с чипсами, и с йогуртами, даже с туалетной бумагой. Но впервые суд признал это обманом. Потребители в соцсетях теперь ликуют. Наконец-то! Милка, верни наши 10 граммов. Альпийские луга стали менее щедрыми. Другие иронизируют. Меньше шоколада, меньше калорий. Это забота о нашем здоровье. В общем, дорогие мои друзья, если вы покупали Милка и думали, что плитки стали меньше, вам не показалось. Суд это подтвердил. Остается дождаться апелляции. Ну а пока не отказывайтесь от шоколада. Но просто знайте, что 100 граммов больше не 100. И не вините в этом себя. С вами Олег Пека, Радио «Мелодия». Всем хочу пожелать честных производителей и полных плиток.
0: Вечер на Радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Пилоты Микс Медиа Группы. Суперфинал.
1: Добро пожаловать на суперфинал шестого сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Полтора месяца, начиная с 30 марта и заканчивая сегодняшним днем, мы принимали сообщения от активных водителей. В общей сложности мы получили 540 сообщений от 29 участников. Четверым из них были вручены призы как лучшим пилотам недели. Это Алексей Счастливчик, Александр Рязанов, Алексей Николаев и Евгений Голованов. А сегодня мы определяем лучших из лучших в общем зачете. Сначала назовем тех, кто вошел в десятку самых активных участников по итогам шестого сезона. Это водитель такси Александр Рязанов, водитель грузовика Геннадий Левченко, водитель-экспедитор Алексей Николаев, инструктор по вождению Алексей Счастливчик, водитель такси Валентин Юсин, водитель фуры Евгений Голованов, сотрудница ГПСС Вера Соловьева, автоледи Кристина, водитель такси Николай Иванчук и водитель грузовика Виктор Б., предпочитающий не раскрывать фамилию. Главное отличие шестого сезона от предыдущих – мы решили не расставлять победителей по местам, а вручить призы за активность всей тройке лучших. Вместе они прислали в автомонитор больше половины всех информационных сообщений. Выделять кого-то из этих достойных участников, наверное, было бы неправильно. Поэтому принято Соломоново решение. Вся троица – Алексей Счастливчик.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинья. Пробочка собралась.
1: Александр Рязанов.
3: Всем добрый день. Есть хорошие новости для лихачей. Но снова появился участок дороги, где можно прибавить скорость.
1: Алексей Николаев.
4: Всем добрый день, Алексей. Дорожная информация. Перекресток Бриева, Смера, Матиса. Не работает светофор.
1: В придачу к набору омывателей от нашего спонсора и красивой памятной майки от Микс Медиа Группы получают 5-литровые канистры моторного масла «Гудьер». Это еще не все. Мы также решили поощрить тех, кто был активен, но по объективным причинам не мог конкурировать с лидерами сезона. И вручаем наборы фирменных омывателей от компании «Гудьер», водителю грузовика Геннадию Левченко и работнику пожарно-спасательной службы Вере Соловьевой. Наши поздравления! Завершился шестой сезон акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Мы благодарим всех, кто принял участие, и напоминаем, информация автомонитора – это хорошо, а свидетельство глазами очевидцев – еще лучше. Вы проделали большую полезную работу, регулярно сообщали о серьезных пробках, о ДТП, об опасных ямах или других непредвиденных препятствиях. Информируйте и облегчайте жизнь других водителей, экономите их время и делайте наши дороги более безопасными. На этом с нашими пилотами Микс Медиа Группы мы не прощаемся. А как обычно, ждем новые сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасных дорог и удачи в пути. Спасибо и до встречи в новом сезоне.
0: Реклама на радио «Мелодия».
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла «Гудьер» защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла «Гудьер» — адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
9: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox. Билеты, билеты.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И если вы думаете, что главное событие финала чемпионата мира по футболу – это сам финал, то, возможно, вы еще ничего не слышали о планах организаторов. Потому что в перерыве матча, когда обычно игроки пьют воду, тренеры рисуют стрелки на доске, а зрители бегут за дополнительным попкорном, на стадионе в Нью-Джерси произойдет кое-что поинтереснее. Американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финала чемпионата мира 26. Это не сон, не фейк, не рекламный ролик. Организаторы назвали это первым в истории финальным шоу. До этого все думали, что это перерыв – время для рекламы зубной пасты, а теперь будет шоу. О том, как Крис Мартин из Coldplay собрал эту компанию, куда пойдут деньги, сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе MetLife в Ист-Стратфорде, США, выступят американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская группа BTS. Об этом сообщила британская рок-группа Coldplay в социальной сети X. Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами первой в истории финального шоу чемпионата мира по футболу FIFA в перерыве матча на стадионе в Нью-Джерси 19 июля. Шоу, организованное Крисом Мартином из Coldplay и спродюсированное Global Citizen, будет направлено на сбор средств для образовательного фонда FIFA Global Citizen, призванного улучшить доступ к качественному образованию и футболу для детей по всему миру, говорится в сообщении.
1: Спасибо, Виталий. Ну, итак, расклад такой. Финал, стадион MetLife, перерыв, и вместо того, чтобы идти в буфет, вы остаетесь на месте, потому что на поле выходят Мадонна, Шакира и BTS. Знаете, это уже не футбол, это футбол с антрактом уровня Грэмми. У меня только один вопрос. Как после такого перерыва игроки вообще смогут доиграть второй тайм? Представьте себе, вы в раздевалке, слушаете тренера про тактику, а за стеной поет Мадонна. Хит, который знает весь стадион. Ноги сами идут в пляс, а вам надо забивать голы. Так что, футболисты, держитесь, этот перерыв будет тяжелее всей игры. Но, если честно, самое прекрасное здесь даже не звездный состав, а то, зачем все это затеяно. Крис Мартин и компания собирают деньги на образование и футбол для детей по всему миру. То есть вы сидите, смотрите футбол, слушаете Мадонну, а в это время где-то ребенок получает шанс пойти в школу и пнуть мячик. Это, знаете, правильный перерыв, не просто попкорн и реклама. Так что 19 июля 2026 года запомните, даже если вы не разбираетесь в футболе, вы разбираетесь в хедлайнерах. Мадонна, Шакира, BTS и, может быть, даже пара неожиданных гостей. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка для больших стадионов и маленьких радостей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только три дня с 14 по 16 мая в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Ларош-Посе», «Виши», «Эуцерин» и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест

0: ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Albatros Camp. Лето, которое дети запоминают надолго.
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И, знаете, иногда нам кажется, вот бы проснуться миллионером. Яхты, вечеринки, никакого будильника по утрам. Счастье, оно же в деньгах, правда? А вот один американский бизнесмен с этим категорически не согласен. Причем настолько, что вся его история больше напоминает сценарий голливудского фильма с неожиданным финалом. Сооснователь косметической империи, друг семьи Кардашьян, человек, который жил по-голливудски, вдруг распродал все, отшвырнул богатство и отправился в семинарию готовиться к рукоположению в католические священники. О том, как миллионер променял вечеринки на крошечную келью, и почему он говорит, что никогда не был так счастлив, сейчас расскажет Виталий Дубский.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Американский бизнесмен Скотт Винсент Борба отказался от богатства и стал священнослужителем. Об этом сообщает Independent. Согласно информации, сооснователь косметического бренда ELF Cosmetics разочаровался в роскошной жизни и обратился к вере. По словам миллионера, он испытывал чувство неудовлетворения вопреки достатку, поэтому решил направить все свое состояние на благотворительность и посвятить дальнейшую жизнь служению Богу. «Я был образцом роскошной жизни. Мы тусовались с семьей Кардашьян и Пэрис Хилтон и жили по-голливудски. Я ни в коем случае не был смиренным», — признался предприниматель, и добавил, что в итоге распродал роскошное имущество и отправился жить в семинарию Святого Патрика в Менло-Парке, штат Калифорния. «Сейчас мужчина готовится к рукоположению в католические священники. Я живу в маленькой крошечной комнате. Она пуста, в ней ничего нет. Моя жизнь сократилась до самого необходимого, но я никогда в жизни не был так счастлив», — подытожил он.
3: «Вот сижу я и думаю, дом в Голливуде, тусовки с Кардашьян, деньги, которые можно было не считать, а человек чувствует пустоту. А потом крошечная комната в семинарии, пустые стены, ничего лишнего, и слова: я никогда не был так счастлив». Знаете, это, конечно, подрывает основы, потому что обычно мы боимся именно этого – остаться без всего в маленькой комнате, без яхты, а оказывается, там может быть счастье. Другое дело, что для такого разворота нужно, наверное, сначала эту яхту иметь. Попробуй-ка объясни соседу: слушай, чтобы стать по-настоящему смиренным, давай сначала заработаем миллионы и подружимся с Пэрис Хилтон. Знаете, как-то не очень звучит. А если отбросить все эти шутки, история господина Борбы на самом деле очень человеческая. Он ведь не призывает всех раздавать свои деньги и уходить в монастырь. Он просто нашел свой путь. Там, где другие видят катастрофу, он видит свободу. И это, согласитесь, дорогого стоит. Особенно меня тронула, конечно, его фраза: «Моя жизнь сократилась до самого необходимого». Вдумайтесь в эти слова. Самого необходимого. Оказывается, необходимое – это не брендовая сумка, не ужин в ресторане со звездой Мишлен. Необходимое – это, видимо, что-то совсем другое. И найти это что-то можно только на дне собственной души, а не на дне кошелька. Так что, может быть, в следующий раз, когда вы будете убирать пыль, протирать с книжной полки, думать, что-то вот чего-то мне не хватает. Ответ ведь не в том, чтобы купить еще одну вещь. Может быть, ответ в том, чтобы от чего-то отказаться. До семинарии Святого Патрика мы вас провожать не будем, но задуматься над этой ситуацией было бы неплохо. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка для тех, кто ищет свой путь.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот знаете, есть пляжи, где можно арендовать шезлонг и зонтик, а есть те, где теперь только полотенце. Греция запретила шезлонги, зонтики, временные деревянные настилы и летние бары на 251 участке побережья, имеющем, цитирую, «особенную эстетическую и экологическую ценность». То есть путешественники по-прежнему могут купаться, загорать, но пить коктейли и есть еду придется вот из собственной корзины. Запрет коснулся популярных туристических островов – Киклады, Додеканес, Ионические острова, ну а также материка. Цель – сохранить природу, защитить редкие виды – черепах каретта и средиземноморских тюленей-монахов. В общем, давайте сейчас разберемся, почему Греция решила убрать лежаки, сколько вообще туристов посетило страну в прошлом 25-м году, я, кстати, был в их числе, и что делать, если вы привыкли к пляжному сервису.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, протяженность береговой линии Греции более 13 тысяч километров. В общем, места для пляжного отдыха хватает. Однако популярные острова все-таки страдают от перегрузки. И послушайте, в 25-м прошлом году Грецию посетили почти 40 миллионов туристов. И это еще без учета круизных пассажиров. Это был рекорд. Действительно, рекордное количество. Шезлонги и зонтики, которые устанавливали предприниматели, наносят ущерб дюнам, песчаным откосам и прибрежной растительности. Кроме того, оказывается, все установленные шезлонги с зонтиками мешают гнездованию черепах и тюленей. И вот теперь 251 пляж объявлены зоной дикого отдыха. То есть там никакой инфраструктуры, только море, солнце и песок. Туристы, конечно, реагируют по-разному. Одни вот это новшество поддерживают. Наконец-то, пишут, природа будет защищена. А вот другие возмущаются. Я плачу, дескать, за отдых, я хочу получить комфорт. Третьи ищут компромисс. Но ведь можно же, там ноют, так вот оставить несколько лежачков, ну, хотя бы даже подальше от воды. Власти, однако, непреклонны. Запрет вступил в силу, а нарушителям теперь грозят штрафы. Хочу отметить, что Греция не первая страна, которая ограничивает пляжную инфраструктуру. В Италии, Испании, Португалии тоже есть зоны, где запрещены зонтики и шезлонги. Греки, впрочем, пошли дальше. Они запретили даже временные бары. То есть не только негде полежать, но и нечем освежиться. Короче говоря, друзья мои, если вы планируете отпуск в Греции, уточняйте обязательно, не попал ли ваш пляж под запрет. Иначе вместо коктейля под зонтиком вас ждет просто обжигающий горячий песок и собственная бутылка воды, которая нагревается на солнце. Возможно, это и есть настоящий отдых, как было в древности, когда не было ни шезлонгов, ни интернета, только море, солнце и черепахи. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю экологичных пляжей и незабываемых закатов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Рено. Рено Мастер ир неапстридамс лидерис, кад руна ир пар кравас фургону јусу узњемумам. Аэродинамиск дизајнс ар заму дагвијалас патерињу, сакот но 7,5 литријем уз 100 километријем. Пијајамс ар автоматиско трансмисију ун вајрак нека милионс индивидуалијем парбувис рисцинајумијем, лај адбилсту ик вијена бизнеса вајадзибам. Ари и-тек електрик версија. Рено Мастер, сакот но 32,600 евро. Кравас фургонс нумур 1 Латвија. Узинјет вајрак Рено салонос ун Рено.lv.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Delicious Service.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Яйца Англси.
6: Одно из главных сокровищ валлийской национальной кухни, блюдо под названием «Яйца Англси», уже давно приобрело популярность за пределами Уэльса и знакомо британским гурманам. Представляет оно собой запеканку из вареных яиц, сыра, картофельного пюре и лука-порея. Появилось это блюдо несколько веков назад на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Местные находчивые крестьяне придумали, как из вчерашних остатков и не очень свежего сыра приготовить блюдо, может быть, и не очень аппетитное на вид, зато сытное и, главное, очень вкусное. Сегодня существует множество рецептов запеканки яйца Англси. Британские повара экспериментируют со всевозможными приправами и дополнительными ингредиентами. Тем не менее, основные компоненты – яйца, сыр, картофель и лук-порей – из блюда никогда не исключаются. В некоторых ресторанах яйца Англси могут подаваться в качестве гарнира, например, к мясу. Но большинство консервативных валлийцев рассматривают их исключительно как самостоятельное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. У молодых людей, имеющих опыт работы во время учебы, более высокий уровень трудоустройства. Далее об этом и других событиях более подробно. Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%, а с высшим образованием 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы один месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является четвертым по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, и где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять третье место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая первое место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы. При этом в ЕС средний показатель 8,1%. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброго пятничного вечера всем слушателям радио «Мелодия». С на связи Олег Пека. И знаете, есть путешествия, которые запоминаются видами, а есть, которые запоминаются проверкой на наркотики. Житель Тайваня рассказал, как он с родителями возвращался из Бангкока. На таможне его маму остановили, а в ее сумке нашли несколько пакетов с подозрительным белым порошком. Сын, увидев это, подумал: «Так-так, мы сейчас станем международными новостями». А мать стала объяснять: «Это, говорит, жемчужная пудра, купленная на рынке». Чека нет, коробку выбросила, потому что занимала много места. Короче говоря, таможенники решили проверить. Оказалось, правда.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Было в сумке еще 3 пакета с морской солью, растворимым кофе, травяной смесью для ног. Короче, молодой таможенник просто еле сдерживал смех, в итоге все обошлось. Но сын заявил, отныне перед поездками он лично будет досматривать мамины сумки. Давайте разберемся, что такое чай для ног, почему нельзя выбрасывать коробки из-под пудры и как не попасть в международный скандал из-за баночки с белым порошком. В общем, мама. Купила она жемчужную пудру на рынке. Фирменную коробку она выбросила, а порошок решила пересыпать в прозрачный пакет. Дескать, меньше места занимает, легче по весу. Выглядело это, как вы сами понимаете, крайне подозрительно. Таможенники сначала напряглись, потом вызвали коллегу, потом решили проверить содержимое. К счастью, для мамы оно оказалось безвредным. На этом сюрпризы не закончились, потому что у мамы из сумки посыпались другие пакеты с морской солью. В одном было еще кофе и травяная смесь для ног. Сын, пытаясь объяснить, что это не наркотики, от волнения перепутал и стал говорить, что это food tea, типа чай для ног. Таможенник, молодой парень, конечно, не мог сдержать улыбки. А вот даже отец, который уже прошел контроль, признался, что специально к ним не подходил, чтобы не стать сообщником. Вся процедура проверки заняла 20 минут. И все-таки, к счастью для этого семейства, они успели на самолет. Сын теперь, конечно, при каждой поездке спрашивает маму, не собирается ли она везти с собой еще какой-нибудь подозрительный белый порошок в пакетах. А вот пользователи соцсетей, прочитав эту историю, покатываются со смеху. Представляю лицо сына, когда мама достала пакеты. Надеюсь, таможенник не подавился. Теперь они вечно будут вспоминать food tea. Но в этой забавной истории есть все-таки и серьезная сторона. Давайте возьмем, вот, дорогие мои путешественники, на заметку. Никогда не переупаковывайте сыпучие вещества в непрозрачные контейнеры или пакеты. Всегда сохраняйте чеки. И, конечно, не выбрасывайте фирменную упаковку, ну хотя бы до прохождения контроля. Короче, если вы везете с собой жемчужную пудру, лучше оставьте ее в фирменной коробке, иначе рискуете не только попасть в смешную историю, но и рискуете пропустить рейс. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю безопасных путешествий.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Пилоты Микс Медиа Группы. Суперфинал.
1: Пожаловать на суперфинал шестого сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Полтора месяца, начиная с 30 марта и заканчивая сегодняшним днем, мы принимали сообщения от активных водителей. В общей сложности мы получили 540 сообщений от 29 участников. Четверым из них были вручены призы как лучшим пилотам недели. Это Алексей Счастливчик, Александр Рязанов, Алексей Николаев и Евгений Голованов. А сегодня мы определяем лучших из лучших в общем зачете. Сначала назовем тех, кто вошел в десятку самых активных участников по итогам шестого сезона. Это водитель такси Александр Рязанов, водитель грузовика Геннадий Левченко, водитель-экспедитор Алексей Николаев, инструктор по вождению Алексей Счастливчик, водитель такси Валентин Юсин, водитель фуры Евгений Голованов, сотрудница ГПСС Вера Соловьева, автоледи Кристина, водитель такси Николай Иванчук и водитель грузовика Виктор Б., предпочитающий не раскрывать фамилию. Главное отличие шестого сезона от предыдущих – мы решили не расставлять победителей по местам, а вручить призы за активность всей тройке лучших. Вместе они прислали в автомонитор больше половины всех информационных сообщений. Выделять кого-то из этих достойных участников, наверное, было бы неправильно. Поэтому принято Соломоново решение. Вся троица – Алексей Счастливчик.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинья. Пробочка собралась.
1: Александр Рязанов.
3: Всем добрый день. Есть хорошие новости для лихачей. Но снова появился участок дороги, где можно прибавить скорость.
1: Алексей Николаев.
4: Всем добрый день, Алексей. Дорожная информация. Перекресток Бриева, Смера, Матиса. Не работает светофор.
1: Придачу к набору омывателей от нашего спонсора и красивой памятной майки от Микс Медиа Группы получают 5-литровые канистры моторного масла «Гудьер». Это еще не все. Мы также решили поощрить тех, кто был активен, но по объективным причинам не мог конкурировать с лидерами сезона. И вручаем наборы фирменных омывателей от компании «Гудьер», водителю грузовика Геннадию Левченко и работнику пожарно-спасательной службы Вере Соловьевой. Наши поздравления! Завершился шестой сезон акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Мы благодарим всех, кто принял участие, и напоминаем, информация автомонитора – это хорошо, а свидетельство глазами очевидцев – еще лучше. Вы проделали большую полезную работу, регулярно сообщали о серьезных пробках, о ДТП, об опасных ямах или других непредвиденных препятствиях. Информируете и облегчаете жизнь других водителей, экономите их время и делаете наши дороги более безопасными. На этом с нашими пилотами Микс Медиа Группы мы не прощаемся. А как обычно, ждем новые сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасных дорог и удачи в пути. Спасибо и до встречи в новом сезоне.
0: Реклама на радио «Мелодия».
5: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзентери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзентери. Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Знаете, в нынешнем году индустрию моды захлестнула волна уродливой и причудливой обуви, которая объединяет функциональность и эпатажный дизайн. Почему, в чем скрывается популярность вот этих моделей, разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, принято же считать, что высокая мода – это невероятная точность, да? Изящество.
3: Да, эстетика, возведенная просто в абсолют.
2: Угу. Как в архитектуре. Идеальная шпилька, которая, ну, выглядит так, будто ей можно реально резать стекло. Все очень понятно, красиво и, будем честны, предсказуемо.
3: 100%. Выверенный до миллиметра образ.
2: Но реальность 2026 года выглядит вообще иначе. И сегодня мы собрали материалы из свежих статей BBC и Wall Street Journal, чтобы провести такой детальный разбор. Наша миссия – понять, почему эстетика уступает место полному абсурду.
3: И как получилось, что изящная туфелька превратилась в нечто, напоминающее, ну, картофелину?
2: Да, именно. Как откровенно уродливая обувь стала главным статусным символом нашего времени. И вот в авангарде этого безумия идут так называемые франкеншузы.
3: О, да. Это гибриды, которые прям сознательно бросают вызов хорошему вкусу. Самый яркий пример сейчас – это снуфер.
2: Снуфер? Звучит уже пугающе.
3: Но по сути это скрещивание массивного кроссовка и классического лофера. The Wall Street Journal гениально окрестили его обувным эквивалентом спорка.
2: А, это та самая гибридная пластиковая ложка-вилка, да?
3: Да-да, она самая. Берем две нормальные вещи и получаем нечто совершенно мутантское.
2: Слушай, в голове сразу возникает аналогия с кулинарными такими франкен-выпечками. Но когда кто-то решает скрестить круассан и пончик?
3: Точно. И в эту же категорию можно отнести знаменитые ботинки Таби. У них такой раздвоенный мысок.
2: А, из-за которого стопа напоминает копыта?
3: Ага, они вдохновлены японскими носками 15 века. Или вот те самые гигантские красные сапоги от MSHF, ну, в которых человек выглядит как мультяшный австробой.
2: Которые как будто чисто ради интернет-мемов созданы.
3: Абсолютно. Но поразительный факт в том, что спрос-то реально существует. Платформы перепродажи фиксируют просто рекордные сделки.
2: Ого! То есть люди массово голосуют за этот дизайн рублем?
3: Да, покупают за огромные деньги.
2: Вот это и требует объяснения. Зачем добровольно тратить такие суммы, чтобы надеть на себя откровенный абсурд? В чем логика вообще?
3: Ну, ответ кроется в психологии, а именно в теории неправильной обуви.
2: Так, и в чем ее суть?
3: Суть в том, чтобы намеренно добавить в образ какую-то нелепую выбивающуюся деталь для создания визуального трения. Ну, как это работает? К легкому шелковому платью надеваются массивные грубые кроссовки.
2: А, возникает диссонанс.
3: Да, диссонанс, который делает наряд интересным. И если смотреть шире, то это такой протест. Люди просто устали от вылизанной идеальности социальных сетей.
2: От этой пластиковой картинки.
3: Угу. Сейчас, когда любой идеальный кадр нейросеть генерирует за секунду, предсказуемая красота стала скучной. А такие странные вещи несут в себе антиидеальную энергию.
2: Звучит, конечно, красиво, но я вот хочу с этим поспорить. Действительно ли это искренний бунт против искусственного интеллекта и глянца?
3: А что это, по-твоему?
2: Лично мне кажется, что это скорее новая форма элитарного снобизма.
1: Мы продолжим нашу обувную тему, ну, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетем, билишу с церкви.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Непредсказуемость моды, отказ от строгих стандартов красоты. Все это стало парадоксом, вот если мы посмотрим на модную уродливую обувь нынешнего года. Почему так случилось, отвечают на этот вопрос наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Действительно ли это искренний бунт против искусственного интеллекта и глянца?
7: А что это, по-твоему?
6: Лично мне кажется, что это скорее новая форма элитарного снобизма. Ну, то есть носить странное – это классический скрытый сигнал принадлежности к закрытой субкультуре. Концепция «те, кто в теме, поймут».
7: Свои узнают своих.
6: Ну да. Надевая эти ботинки-копыта, человек просто показывает другим модникам свою исключительность.
7: Я тут соглашусь лишь отчасти. Да, элемент снобизма 100% присутствует. Маркер статуса реально сместился. Если раньше богатство показывали через роскошь и логотипы...
6: Золото, бренды.
7: Да-да. То теперь через культурную осведомленность. Но изначально эта теория появилась у стилистов именно как рабочий инструмент. Это способ сбить спейс с чересчур серьезного наряда, показать самоиронию.
6: Понятно.
7: К тому же вся эта элитарность и бунт просто разбились бы о суровую реальность, если бы не один крайне прагматичный нюанс.
6: Так, и о чем именно речь?
7: Никто не будет носить франкеншузы каждый день, если в них тупо болят ноги. Секретный ингредиент всего этого тренда – это феноменальный комфорт.
6: То есть физиология в итоге побеждает визуальную эстетику?
7: Однозначно. Возьмем для примера так называемые approach shoes. Это гибрид специализированной обуви для скалолазания и кроссовок для хайкинга.
6: Подождите, обувь для скалолазания, она же обычно невероятно жесткая и тесная.
7: В том-то и фокус гибрида. Выглядят они как грубое техническое снаряжение. Объективно странно для города. Но согласно нашим источникам, на ноге они ощущаются, как я прям процитирую, «пушистая буханка хлеба».
6: Пушистая буханка хлеба, да ладно. Вот здесь начинается действительно интересное. Получается, что высокая мода просто капитулировала перед комфортом.
7: Скорее, мода всегда была зеркалом общества. И сейчас она отражает глобальное размытие границ. В нашей жизни стираются грани между работой и отдыхом.
6: Между строгим дресс-кодом и домашним уютом, да?
7: Да, между высоким стилем и чистой функциональностью. Гибридная обувь – это абсолютно естественный побочный продукт нашей... гибридной жизни.
6: Итак, что же мы получаем в сухом остатке? Мы начали с идеальной хрустальной туфельки и пришли к пушистой хлебной буханке.
7: В виде картофелины.
6: Точно. И это оставляет нас с одной очень провокационной мыслью. Если уродливое официально стало новым символом статуса, новым способом сказать, что я не такой, как все...
7: Возникает логичный вопрос.
6: Именно. Что произойдет, когда эти гибриды станут абсолютно массовой нормой? Придется ли модной индустрии изобретать нечто еще более отталкивающее и абсурдное, ну, просто чтобы сохранить иллюзию элитарности и хоть как-то выделяться из толпы?
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем, конечно, хочу еще раз пожелать добрейшего пятничного вечера. И завершая наше сегодняшнее и вообще недельное общение, а вы слушаете радио «Мелодия», меня зовут Олег Пека, давайте поговорим, ну, на тему околокиношную, поговорим о том, как живет сейчас Мел Гибсон, которому вообще-то уже 70 лет и который был замечен на свидании по-римски. Так что с личной жизнью у него тоже все непросто, судя по всему, там происходят большие перемены.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Мел Гибсон, которому 70, был замечен в компании 44-летней итальянской актрисы Антонеллы Сальвуччи. Они поужинали в ресторане морепродуктов, затем отправились на смотровую площадку «Зодиак», любовались ночным Римом, целовались у фонтана на холме Джаниколо и затем вернулись в отель. В общем, все как у молодых. Только напомню, что у Мела Гибсона уже есть 9 детей от 3 разных женщин. Антонелла – бывшая модель, актриса ужасов и телеведущая. Представитель Гибсона сразу заявил, что это был просто прощальный ужин с подругой. Но папарацци, тем не менее, зафиксировали страстные поцелуи. В общем, давайте разбираться, где же они познакомились, вот эта голливудская звезда и итальянка, кому еще Антонелла вскружила голову и сколько вообще детей у Мела Гибсона на самом деле. Мел Гибсон ведь не просто актер, он еще и режиссер, обладатель «Оскара». В Риме он был на съемках фильма «Воскресение Христа. Часть первая». Это продолжение его нашумевшей картины «Страсти Христовы». И, видимо, все-таки Мел Гибсон в перерыве между работой нашел время для романтики. Антонелла Сальвуччи, ей 44 года. Снималась она в фильмах ужасов, «Начало почувствуй мертвых», там «Симфония кошмаров», уже сами названия говорят. В общем, все сами за себя. А также она еще ведет телепрограммы. В мае 25 года она призналась, что у нее была любовь с первого взгляда с Шоном Пеном. Ну а теперь, видимо, настала очередь и Мела Гибсона. Гибсон, кстати, сейчас официально один. В декабре, вот прошлого 25-го года, он расстался с Розалинд Росс, матерью его 9-летнего сына Ларса. А до этого он был женат на Робин Мур, причем женат был 31 год, у них 7 детей. А также он встречался с актрисой Оксаной Григорьевой, от которой у него дочь Люсия. Отношения он не оформлял. Но, и, как говорится, это еще не весь список, наверняка там было много и других женщин. Папарацци, конечно, не могли пройти мимо вот этой всей истории, фотографии облетели таблоиды. Пользователи соцсетей, как водится, разделились. Одни восхищаются, молодчина, говорят, 70 лет, еще огонь. Другие возмущаются, говорят, что разница в 26 лет, это уже перебор, нашел бы кого-то своего возраста. Третьи иронизируют, видимо, итальянские женщины, слабость Мела Гибсона. Представитель актера настаивает, что здесь любовью не пахнет, они просто хорошие друзья. Но, знаете, вот друзья, которые целуются в засос у фонтана в полночь, обычно вызывают вопросы. В общем, дорогие мои слушатели, Мел Гибсон доказывает, что возраст – это всего лишь цифра, и что в Риме даже самый суровый режиссер может стать нежным романтиком. Ну а нам остается только пожелать им счастья, как говорится, совет да любовь, и, возможно, напомнить: Мел, ты там особенно не горячись, помни, что у тебя 9 детей. Хотя 10-й, я думаю, что Мелу Гибсону не помешает. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю, конечно же, на этих выходных страстных свиданий и правильного выбора спутников. В общем, встречаемся мы с вами уже на следующей неделе. Всем спасибо за внимание.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear. Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Мегаполисы мира на радио Мелодия. Лиссабон. Старейший город Западной Европы и отправная точка великих географических открытий. Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады. Все это португальская столица Лиссабон. Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы. Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения. А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте. Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука. В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение. Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви. Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам, благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни. В то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах. И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы. Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников. Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи, давно ставшие символом города. Зато по всему городу разбросаны смотровые площадки, с которых открываются красивые виды. Лиссабон – это не только столица, но и крупнейший город Португалии. Его население более 550 тысяч человек, а вместе с пригородами – почти 3 миллиона. Правда, даже так Лиссабон оставляет ощущение большой южной деревни. И нравы здесь царят по-настоящему южные. Горожане в целом очень дружелюбные. Здесь даже с малознакомыми людьми принято при встрече и прощении дважды целоваться в щечку. А мясник в лавке уже после второго визита начинает болтать с новым клиентом о жизни и обсуждать рецепты. Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе. Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками. А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью. Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола. Кстати, футбол здесь – это своего рода религия. За какой клуб болеешь? Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. В Лиссабоне правильно отвечать – за Бенфику. Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду. Его можно увидеть буквально повсюду. На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье. А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану. Португальцы не очень активно путешествуют по миру. Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана? Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные. Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля. А летом в столице Португалии проходит много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе. И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
6: Мегаполисы мира.
0: на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться. Подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. В субботу 16 мая в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 22 на востоке. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Падение Икара. Миф о Дедале и Икаре принес вдохновение многим почитателям древнегреческой культуры. Образ изобретателя, который вместе с сыном совершил побег с острова Крит с помощью самодельных крыльев, был не раз воплощен в литературе, скульптуре и живописи. Собственное видение античного сюжета в 1558 году представил и нидерландский художник Питер Брейгель-старший. Великий мастер кисти передал в картине все важные детали греческого мифа. Но Брейгель не случайно признан гением, и картина его отличается весьма оригинальной композицией. Зрителю придется очень постараться, чтобы найти на полотне фигуру самого Икара. На переднем плане у Брейгеля изображены второстепенные персонажи. Пахарь, который занят своим тяжелым делом, рыбак, сосредоточенно смотрящий на воду, и пастух, устремивший взор куда-то в небо. А вот от главного героя сюжета, Икара, на картине остались лишь торчащие из воды ноги. На то, что это именно он, указывают кружащиеся над водой перья, оставшиеся от развалившихся в полете крыльев. Не видно на картине и второго действующего лица древнего мифа – Дедала. Исследователи шедевра утверждают, что именно вслед ему смотрит пастух. Судьба несчастного Икара не волнует никого. Его гибели просто никто не заметил. Даже моряки с проходящего рядом корабля и те в момент его падения смотрели совсем в другую сторону. Исследователи творчества Брейгеля-старшего до сих пор спорят, какой именно смысл художник вложил в свое произведение. Одни утверждают, будто так он показал, что никакие грандиозные события не способны остановить ход жизни. По другой версии, Брейгель осуждает гордыню Икара и противопоставляет ее скромному труду простого пахаря. Третья версия предлагает прямо противоположное понимание картины, представляя Икара как одного из самых смелых и прекрасных героев человечества, бросившего вызов обыденному. Как бы то ни было, а созданное по мотивам литературного произведения полотно «Падение Икара» стало одним из главных произведений Питера Брейгеля-старшего и, в свою очередь, послужило источником вдохновения для ряда прозаиков и поэтов.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты ВСЛИБА. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтари. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтари. Gypsy Kings. Билеты bilishoservice.lv.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Вальс начинается так, как будто из воздуха возникает хрупкое воспоминание. Вальс, в котором кружатся не только герои, но и сама жизнь, между надеждой и обреченностью, между любовью и ее невозможностью. Это вальс Евгения Доги из фильма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка, написанная наспех, но навсегда.

середине 70-х Латиано решает экранизировать чеховскую повесть «Драма на охоте» и упрямо настаивает, музыку напишет Евгений Дога. Комиссия против, мол, для молдаванина это слишком русский материал. Но Латиано добивается своего, и работа начинается, причем еще до съемок. Режиссер сразу расставил акценты. Музыка должна стать частью действия, а не иллюстрацией к нему. И одну из ключевых сцен, свадьбу Оленьки Скворцовой, он планирует с настоящим вальсом в духе 19 века. Идеальный момент, не хватает только подходящей мелодии. Фонотека молчит, и тогда...

Дога позже скажет: «Было бы больше времени, я бы все испортил». Когда оркестр закончил запись, музыканты восторженно застучали смычками. На съемочной площадке стояла тишина. Не потому, что не понравилось, а потому, что все стояли с комом в горле. Казалось, они услышали неизвестного Штрауса и финальную музыку к своему собственному прощанию. Так родилась мелодия, которую до сих пор невозможно слушать без мурашек. Музыка, в которой нет ни помпы, ни надрыва, только жизнь и тихая невозможная любовь.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
3: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
4: Билеты Билежу Сервис.
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билет.

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрей Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Армандо Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. В субботу, 16 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 22 на востоке. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курзаме, кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. В субботу, 16 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 22 на востоке. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны, кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться. Подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Рзакненском, Балтском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. В субботу 16 мая в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 22 на востоке. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду, местами туман. Ночная температура воздуха от 6 до 10 градусов тепла, в восточных регионах плюс 1, плюс 5. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 11 градусов местами на Курзамском побережье до 22 градусов тепла в восточной части страны. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, местами дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексене. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексене добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Индрексене добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексене. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть, мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексене, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции Объединенного списка в Сейме Эдгар Тавр сообщил агентству «Лето», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Таверс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Таверс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Таверс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте, дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юривиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юривиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юривиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия. Большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро, финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии Северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 тысяч 900 евро, финансирование Рижского самоуправления 83 тысячи 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему, ушедшему в отставку составу, технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в первые 3 месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом квартале увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка, и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких поддержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка в первом квартале этого года. Было зарегистрировано на 12,7% больше поддержанных Mercedes'ов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация поддержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были подержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше. Парламентская фракция «Нового единства» едино, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юрьевец добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе. Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями национального объединения и представителями фракции «Объединенный список», а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство». Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания. Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%, а с высшим образованием 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы 1 месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является 4-м по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, и где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять 3-е место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая первое место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы. При этом в ЕС средний показатель 8,1%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета. Министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ринкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Рзакненском, Балтском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексене. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексене добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Индрексене добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексене. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть, мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексене, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции Объединенного списка в Сейме Эдгар Тауэр сообщил агентству «Лето», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Тауэрс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Тауэрс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Тауэрс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте, дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях,